0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Поехали?
3: Поехали, поехали, ребят. Давайте.
2: Погода классная сегодня.
3: Да, погода сильная.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: В гостях сегодня психолог отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Александра Овсиевича. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, начну с факта, который вас, возможно, удивит. По данным ГИБДД, использование детского автокресла снижает риск летального исхода при ДТП ребенка на 70%. И при этом, по опросам родителей, около 40% семей признаются, что хотя бы иногда, но перевозят детей без кресла, потому что, ну, до магазина, что там, пол улицы проехать, недалеко, или он там плачет, я не могу его успокоить. Но самое интересное, проблема не в том, что родители не знают о пользе кресел, проблема в том, что им тяжело справиться с сопротивлением ребенка. Мы потому что знаем, что это правило, но когда ребенок, собственно, кричит, выворачивается, пытается выбраться, у многих родителей, как говорится, руки опускаются. И начинается вот этот вот марафон уговоров, слез, а иногда даже и каких-то, может быть, угроз, да? Сегодня мы как раз поговорим о том, как приучить ребенка к автокреслу не насильно, а через понимание того, что это важно. Итак, Александра, какие психологические приемы можно использовать, чтобы ребенок не боялся ездить в автокресле?
1: Ну, во-первых, главный прием – это возвращение ребенку чувства контроля через иллюзию выбора. Мозг ребенка устроен так, что ему необходимо влиять на происходящее. То есть вместо ультиматума «садись в кресло», спросите, ты залезешь сам или тебе помочь? Или какую игрушку возьмешь с собой, мишку или машинку? Выбор смещает фокус с пугающего «надо» на приятное «решаю». Второй по силе прием – это ритуализация. Детская психика обожает предсказуемость. Она создает ощущение безопасности. Создать неизменный ритуал посадки. Например, короткая песенка про ремни безопасности или считалочка. Ремешок-застежка, мы едем по дорожке. Повторение этого ритуала перед каждой поездкой служит сигналом для мозга. Все идет по плану, опасности нет.
0: Ага, хорошо. Тогда давайте так. Как правильно вести себя родителям, чтобы процесс привыкания ребенка к автокреслу прошел, ну что ли, максимально мягко, максимально спокойно?
1: Роль любого родителя – быть для ребенка, так скажем, называемым безопасным контейнером для его эмоций. Спокойствие родителя – это главный сигнал безопасности. Если вы сами напряжены, торопитесь или раздражаетесь из-за детских слез, вы лишь подтверждаете его опасения. Мама нервничает, значит, машина – это действительно страшно.
0: Угу.
1: Ведите себя уверенно и последовательно. Поездка начинается только тогда, когда все пристегнуты. Не вступайте в долгие переговоры и торги перед посадкой. Действуйте доброжелательно, но твердо. Ваша уверенность транслирует ребенку невербально и считывается гораздо быстрее слов.
0: А вот все-таки в каком возрасте лучше приучать ребенка к автокреслу и как сделать этот процесс менее стрессовым, что ли, для малыша?
1: Идеальный возраст – это младенчество. Тогда автокресло становится естественной средой обитания, как кроватка или коляска. Ребенок еще не успел сформировать страх перед ограниченной свободой. Если момент упущен, можно начинать немедленно, то есть как получается по возможности.
0: Угу. Ну, то есть если не получилось там с младенчества, например, там с года или там с полутора лет, ну, вот точно такая же тактика, твердо.
1: Концепция, приучаем, то есть
0: Так.
1: Самое главное, это дать ребенку понять, что как коляска, это место безопасное, то есть можно поставить кресло дома и точно так же позволять ребенку в ней играть.
0: Угу. Так, хорошо, теперь давайте немного поговорим о том, как отвлечь ребенка во время поездки, потому что, ну, это, особенно если это дальняя дорога, дети на одном месте сидеть, им это вообще испытание настоящее. Ну, вот чтобы не капризничал, чтобы вот нормально все шло, чтобы не отвлекал, между прочим, водителя своими капризами.
1: В первую очередь, да.
0: Угу.
1: То есть все зависит от возраста ребенка. Для детей до 3 лет отлично подойдут тактильные игрушки. Это прорезиненные разные фактуры. Не бьющиеся зеркальца, мягкие книжки, шуршалки, игрушки-присоски на окна. То есть главное правило – никаких мелких деталей, которые могут оказаться во рту при транспортировке. Для детей от 3 до 6 лет это магнитная доска для рисования. Стирается одним движением – нет мусора. Пальчиковые куклы для небольшого театра на спинке переднего сиденья. Аудиокнижки. Важно… Видео на планшете часто провоцируют укачивание из-за конфликтов сигналов от глаза и вестибулярного аппарата. Аудиоформат безопаснее. А для детей старше 6 лет это книжки-гляделки. Найди Уолли, например, комиксы, сборники, загадки и различные головоломки. То есть игры-помощники часто требуют наблюдения за дорогой, вовлекают ребенка в сам процесс поездки, делая его самочувствие спокойным, а не пассивным пленником так называемого кресла.
0: А вот могут ли негативные ассоциации с автокреслом, ну, не знаю, там, может быть, с какими-то болезненными ощущениями связаны, или там какое-то еще там было что-то такое связанное, ну, совсем в раннем возрасте, может ли это повлиять на поведение ребенка?

0: в дальнейшем, и можно ли с этим работать?
1: Да, безусловно. Если первые поездки были связаны с болью, как вы уже ранее сказали, например, это прививка у врача.
0: Да, ассоциации не очень.
1: Связаны с недомоганием или родительским собственными слезами, формируется мощная нейронная связь. Автокресло – боль и страдания. Этот опыт может перерасти в настоящую фобию, которая будет давать о себе знать целыми годами. Работать с этим нужно через полное обнуление опыта. То есть необходимо начать с нуля, как с новорожденным.
0: Угу.
1: Только короткие, исключительно позитивные маршруты.
0: Угу.
1: Процесс похож на экспозиционную терапию. Вы постепенно, шаг за шагом, доказываете мозгу ребенка, что машина безопасна. Никогда ни при каких обстоятельствах не используйте автокресло как наказание.
0: Угу.
1: Сразу будешь плохо себя вести, пойдешь в машину. Закрепляет негативизм навсегда.
0: Да, мало, конечно, себе представляю родителя, который так плохо себя ведешь, двойку получил, быстро в машину и в автокресло. Я, конечно, мало себе представляю, но все-таки. Александра, какие ошибки как раз-таки, вот если говорить о том, что вот такими запретами там, или какими-то пуганиями, какие ошибки часто совершают родители при приучении ребенка к автокреслу? Ну, ведь их можно как-то избежать. Как?
1: Ну, в первую очередь, это непоследовательность самих родителей. Например, сегодня едем в кресле, завтра нет, потому что ехать недалеко.
0: Ага.
1: Ребенок понимает, что правила можно нарушать, и в следующий раз будет требовать уже удвоенного результата.
0: Угу.
1: Вторая ошибка – это использование автокресла как наказание, как уже говорили ранее. И третья ошибка – это, собственно, тревога родителя. Попытки успокоить плачущего ребенка через собственное беспокойство создают резонанс, усиливая панику. Как же это решать? Это работать над собственным спокойствием. Ваш ровный и уверенный голос – лучшее лекарство для ребенка.
0: А есть какие-то индивидуальные особенности детей, которые нужно учитывать при приучении к автокреслу, чтобы подобрать наиболее эффективный подход?
1: Дети разные, и то, что работает для одного, может вызвать бурю негодования у другого. Подход должен быть персонализированным.
0: Угу.
1: Все зависит от темперамента ребенку. Если холерик перед поездкой активный, энергичный, ему физически тяжело сидеть смирно. Перед поездкой дайте ему возможность выплеснуть энергию. Попрыгать, побегать. В дороге используйте игры, требующие активности. Например, сжимать и разжимать экспандер. Для меланхоликов они чувствительные, тревожные. Его пугает неизвестность. Ему важны ритуалы и предсказуемость. Заранее проговаривайте маршрут. Сначала мы поедем мимо магазина, потом будет парк, а потом мы приедем к бабушке кушать любимые пирожки.
0: А, то есть вот чтобы, не знаю, мозг или глаза цеплялись за какие-то такие крючочки, да?
1: Да,
0: вот магазин,
1: да, да.
0: Вот парк, вот там, не знаю, сад, в который ты ходишь, ну, вот такие
1: чтобы
0: вещи.
1: Чтобы ребенок
0: как-то
1: видел знакомый уже маршрут и его тревожность минимализировалась, так скажем.
0: Так.
1: Флегматики, они спокойные и медлительные. Они легче переносят дорогу, но быстро начинают скучать. Ему нужны спокойные занятия, например, аудиокнижки, рассмотрение одной, но интересной книги. Также влияют возрастные кризисы, например, кризис 3 лет. Он требует предоставления выбора. Кризис 7 лет связан с социализацией, поэтому ребенку может быть важно взять с собой игрушку друга, чтобы показать ему кому-то в конце пути. И склонность к укачиванию. Я думаю, все дети с этим сталкиваются.
0: Ну, конечно.
1: Это физиологическая особенность, которая вызывает сильный психологический дискомфорт. Ребенок начинает капризничать еще до того, как его стошнит, потому что чувствует себя плохо. Избегание чтения книг и просмотра видео в таких случаях. Обеспечьте приток свежего воздуха. Не кормите плотно прямо перед поездкой. Держите под рукой воду и кисло-сладкие леденцы.
0: Которые дети действительно любят. Александра, а вот все-таки, ну смотрите, все классно. Родители соблюдают все правила. И маршрут понятен. И глазами ребенок цепляется. Но ревет невероятно, капризничает в этом автокресле. И вот как родителю реагировать? И я просто понимаю, что вот насколько должно быть максимальное сосредоточение у человека взрослого, который едет за рулем. Это же вот эти все отвлекающие факторы, они очень-очень-очень плохо влияют на управление автомобилем. Вот как реагировать родителям в этой ситуации?
1: Родитель должен быть уверенным в первую очередь. Скажите, я слышу, что ты расстроен. Я рядом. Не кричите и в ответ не пытайтесь его перекричать. Сделать всегда можно остановку. Если плач не прекращается, вы видите, что ситуация накаляется, найдите безопасное место и остановитесь. Но не спешите сразу отстегивать ребенка. Спокойно поговорите с ним. Ты очень злишься, что нам приходится ехать. Мне жаль, что тебе так грустно. Название эмоций помогают ребенку начать ее обрабатывать и успокаиваться. Можно предложить выпить воды всегда.
0: Угу, угу.
1: Далее следует возвращение уже непосредственно на само кресло, и когда ребенок уже начинает чувствовать себя спокойнее.
0: Ну, уверенно, спокойно, да? Да. То есть, получается, чувство ребенка все-таки не обесцениваем. Если он капризничает, значит, он это, скорее всего, делает не просто так. Возможно, ему неудобно, жарко, некомфортно, не знаю, голодно, он хочет пить. Ну, то есть, не обесцениваем эти чувства все-таки по каким-то...
1: Путем разговора.
0: Да. Угу. Мы говорили сегодня о том, как приучить ребенка к автокреслу. Это были рекомендации психолога и психолога отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Александра Овсиевич была у нас в студии. Александра, спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
4: Wow.
3: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. Плюс.
4: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы. В этом деле важен каждый. В студии Тимур Полунин, Марина Штейнкова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про уникальное и очень важное явление для Югры – это плавучие поликлиники. Благодаря им медики оказывают помощь жителям даже самых отдаленных югорских сел и деревень. До прошлого года у нас в округе была одна плавполиклиника, но в прошлом году появилась новая, еще одна уникальная поликлиника, и уже в мае она начала летнюю навигацию по Югре.
3: Узнаем сегодня все о работе плавучих поликлиник у нашего гостя. У нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Часто вашу фамилию читаем в новостях и слышим где-то в телеэфирах, но вот впервые с вами познакомились.
4: Лично очень рада знакомству, да.
5: Взаимно.
4: Слушайте, и тема вот эта. Мы на самом деле с Тимуром 4 года назад переехали в Югру, и реально только впервые в Югре я узнала, что у нас в стране, ну в Югре в частности это очень распространено, но я знаю, что Югра не единственная, да, где на теплоходах люди ездят в отдаленные поселки. Селки лечат людей.
5: На теплоходах единственное.
4: Вот, это как раз разница.
3: Единственное, мало того, что мы единственные вообще в мире, если я правильно понимаю, кто создавал теплоход специально под медицинские цели.
4: Да, да.
3: То есть не просто переделать судно, создать
4: с нуля. Про это судно уникальное мы чуть позже поговорим. А вообще скажите, как давно у нас в Югре реализуется программа, или можно как это сказать, проект плавучих поликлиник?
5: Если именно в плавучих поликлиниках речь, то, наверное, это все-таки старт, это 93-й год.
4: О, давно.
5: 93-й год, до этого момента, конечно же, и в составе окружной клинической больницы, кроме Пирогова, находилось еще одно небольшое плавсредство, которое обеспечивало доставку врачей в удаленные труднодоступные территории. Ну, это, скажем так, некие, не то чтобы организованные, не то что на постоянной основе, но эта форма работы, она была, она существовала. Но так, чтобы оказывать медицинскую помощь именно на теплоходе, это специфика. И эта специфика, она абсолютно эксклюзивна для Ханты-Мансийского автономного округа. Другое направление, которое получило еще одно развитие, тоже эта форма работы представлена в Российской Федерации, это, в частности, работа на выездных медицинских комплексах. Да? Uh-huh. Как правило, это автомобили, это единичные автомобили, как правило, это флюорографы, в идеале флюорографы-маммографы. Причем история эта давняя, потому что я застал даже еще те времена, когда были флюорографы просто аналоговые, да, и с проявочными машинами и так далее. Вот, вот по сути, флюорографы выезжали, выездные формы работы для флюорографов, они имели место быть. Uh-huh. Мы пошли совершенно в другом направлении, да, мы для себя поставили задачу, и это, опять-таки, базис Центра профпатологии, потому что это работа с работающим населением, которые не в сложных климатических условиях, сложных производственных условиях, соответственно, осуществлять свою деятельность. И для нашей территории это выездные формы. Естественно, это удаленность, это малодоступность. И мы, соответственно, развивали вот направление именно мобильной медицины на колесах, ее назовем так. И на сегодняшний день это самая большая группировка в Российской Федерации, 17 модулей разной направленности. Вне зависимости от того, где находится житель Ханты-Мансийского автономного округа, мы обеспечиваем максимально возможную и максимально эффективную медицинскую помощь. Угу. Понятно, что оперативную активность, в частности, там, по нейрохирургии никто в населенные пункты с населением там 200, 300, 400 человек развивать не собирается, и такой задачи не стоит. Но то, что касается базовых специальностей, то, что касается базовых исследований, скажем так, возможности провести те или иные мероприятия, лабораторные, функциональная диагностика и так далее, это должно быть сделано, это должно быть обеспечено.
3: Ведь это приносит свои плоды, потому что мы читаем в новостях, что вот, благодаря плавполиклинике обнаружили у человека там предрасположенность к сердечно-сосудистым проблемам, и чуть ли не в рамках вот этой вот выездной, так скажем, ну, назовем диспансеризацией.
4: Экспедиция это называется.
3: Человек обратился, а у него прям уже сердечный приступ начинается, мы его быстро эвакуировали, спасли жизнь. Вот человек, то есть это приносит свои плоды.
5: Это однозначно. На самом деле вы некую такую конструкцию экстремальную рассматриваете, да, потому что, ну, это не совсем функция теплохода и медицинской помощи удаленной. Как раз функция заключается в том, чтобы такая ситуация не возникла. Угу. Она ключевая. Это первое. Второе, мы уже только что проговорили, да, эту историю о том, чтобы обеспечить специализированную медицинскую помощь, узкую специализированную медицинскую помощь, не прием терапевта, да, ну, мало маловероятно. Почему? Потому что, во-первых, ладно собрать такое количество врачей разных специальностей, угу. да? Во-вторых, им нужно создать соответствующие условия. Да. А в-третьих, насколько они будут востребованы в ежедневном режиме, эти врачи? Это их, естественно, профессиональная реализация, да, да и это просто эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений и системы здравоохранения как таковой.
4: Вы сказали про мобильные бригады на колесах в том числе. Я так правильно понимаю, что летом у нас плавучие поликлиники, а мобильные бригады — это в основном холодное время года. Ну, чередуются они.
5: Не совсем так, а потому как? Что зимой точно плавполиклиника не вариант, как вы понимаете, да?
4: Да.
5: А вот передвижные лечебно-диагностические комплексы, они работают как зимой, так и летом.
4: То есть они в летний период.
5: Да, потому что есть определенное количество населенных пунктов, которые мы, естественно, по регам не перекрываем, да, в летний промежуток времени, соответственно, у нас задействованы передвижные лечебно-диагностические комплексы.
4: А сколько у нас сейчас вот таких поселков труднодоступных? Есть у вас примерно хотя бы цифры?
5: У нас на сегодняшний день в пределах 117 поселков, 117 поселков, да, населенных пунктов, которые являются удаленными труднодоступными. Статистику нужно посмотреть, уточнить.
4: Ну, в любом случае, больше сотни.
5: Да.
4: И получается, вот есть летний период. Плавучая поликлиника сегодня выдвигается. Как люди понимают, в какой день у них будет эта поликлиника, к ним приедет? И как часто? То есть за лето несколько раз? Или как у вас вот эти смены происходят?
5: Мы интегрированы в систему оказания медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе. Естественно, вся координация работы осуществляется, в том числе и нашей работы, осуществляется исключительно департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. В начале года у нас утверждается график переднавигационный, да, но и в начале года утверждается как таковой график работы передвижных лечебно-диагностических комплексов. Он согласовывается с муниципальными образованиями, со всеми. Уведомительный характер в обязательном порядке – это лечебно-профилактические учреждения на местах, курирующие эти территории.
4: Угу.
5: Ну и сам выход, само прибытие в муниципалитет – это всегда осуществляется с уведомлением руководства муниципалитета, обязательно лечебно-профилактических учреждений, включая ФАПы на местах.
3: А вы можете вот мой день описать при условии, если я житель какого-то труднодоступного населенного пункта, но живу возле крупной реки, где пройдет там условный святитель Лукаль, Николай Пирогов, и я знаю, что вот завтра, ага, они прибывают, и я хочу вас посетить, да, что мы с вами будем делать? Ну, то есть я прихожу, чем мы занимаемся?
5: Два варианта развития событий. Если пациент попадал в поле зрения районной больницы, попадал в поле зрения какого-либо из окружных учреждений, состоит на диспансерном учете, это один путь развития событий. Естественно, это диспансерный учет, это взаимодействие с лечебно-профилактическим учреждением. Здесь активная сторона – это лечебно-профилактическое учреждение, да, либо фельдшер в населенном пункте. Выход и предупреждение, уведомление о том, что тогда-то, тогда-то теплоход, ну, это, как правило, за неделю уже об этом известно, когда прибывает теплоход. Значит, соответственно, необходимо посетить теплоход, будет прием, соответственно, вы записаны на прием. Мы об этих пациентах знаем заранее. Второй вариант развития событий – это вы знаете о том, что прибывает теплоход, у вас есть какие-либо потребности или желание получить какую-либо медицинскую помощь или видение, что вам необходимо пройти тот или иной вариант диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Соответственно, вы совершенно спокойно обращаетесь на теплоход. На теплоходе есть регистратура, как в стандартной поликлинике. Все.
4: И вот все-таки я вернусь к вопросу. За лето один раз или два-три посещают?
3: Сколько кружков
4: населенные
3: делаете?
4: Пункты? Да.
5: Нет, населенные пункты мы посещаем по одному разу. У нас сама история генерации второго теплохода, святитель Лука, да, она как раз с этим и связана, потому что, ну, есть навигация, да, есть Канда, есть Сосева, значит, если вы, соответственно, в начале навигации выдвигаетесь в одну из этих рек, это ключевое, что вы можете выдвинуться в начале навигации только в эти реки, никоим иным образом. Если у вас возникло там желание среди навигации там попасть в Канду или в Сосю, ну, у вас это не получится. Особенно на, соответственно, теплоходе длиной 65 метров. Это маловероятно.
4: Спасибо за разъяснение.
3: Для непонятливых, почему?
5: Вода падает.
3: То есть мы физически просто...
5: Она становится физически непроходимой.
3: Как оттуда выехать обратно? Ну, это сейчас я грубо
5: спрашиваю. Вместе с водой и выходим оттуда.
3: Осенью? Или следующей весной?
5: Нет. Как раз мы в начале навигации уходим либо в Сосеву, когда был один теплоход, мы уходили либо в Сосеву, либо в Канду. И, соответственно, с моментом падения воды мы, соответственно, из реки выходили. И в конечном итоге оказывались в Аби, в Иртыше.
3: И сколько это по времени?
4: По времени, да.
5: Разный временной промежуток. Кто-то, это, знаете, как это, когда начнется навигация, когда погода разрешит, тогда и начнется.
4: Так,
5: когда она закончится?
4: В первую очередь зависит не от графиков, которые утверждены где-то там, а в первую очередь от природы. Да?
3: Сейчас где наш теплоход находится?
5: Сейчас мы работаем в Ханты-Мансийском районе. Сейчас это действительно так. Но учитывая опыт с 93-го года минимум, да, у нас, уже... по крайней мере, есть понимание, да, в каком графике, как теплоход пешеход будет работать. И мы понимаем, что мы в одну навигацию мы не успеваем охватить все поселки Ханты-Мансийского автономного округа, удаленной труднодоступной территории. Это первое. Второе, 93-й год все-таки, начало работы. И причем это теплоход, который изначально был просто приспособлен. У него была до этого история небольшая, но была. И, соответственно, он был приспособлен, адаптирован по потребности здравоохранения. Это первое. И второе, ну, совершенно другие уже, наверное, и потребности, и критерии, и отношение к уровню комфорта пребывания как, соответственно, пациентов, так и экипажа,
4: да,
5: на теплоходе.
4: Это правда.
5: Это все кардинально поменялось, несмотря на то, что мы на протяжении всего этого промежутка времени за теплоходом Николай Пирогов ухаживаем очень хорошо, да, мы за ним очень качественно следим, и меняли в том числе и система кондиционирования на нем появилась, да, и полностью мы обновили каюты, мебель и так далее, так далее, так далее. Причем все это совершенно нелинейные вещи. Почему? Потому что там есть такой регламентирующий, скажем так, субъект, который называется речной регистр, да. Поэтому даже линолеум, который вы используете на теплоходе, он должен быть туда занесен, иначе он на теплоход попасть не может.
4: Вот на самом деле вы сейчас говорите для вас очевидные вещи. Я вот даже про тот же период навигации, почему нельзя там
3: нет,
4: на протяжении
3: лета. Нет, не очевидно. Вот. Хочешь, плавай сколько хочешь.
4: Я как раз хотела сказать, что я уверена, что для многих наших слушателей вы сейчас сделали тоже открытие, и мы хотя бы этот момент прояснили. Спасибо за него отдельно. А по поводу вот как раз нового теплохода, 30 с лишним лет Николай Пирогов отпахал, и до сих пор, я так понимаю, пашет, он по-прежнему в ходу. И также...
5: и после капитального ремонта он также останется в строю.
4: А теперь давайте обсудим новое судно, «Святитель Лука». Это уже специализированное судно, которое исключительно делалось под эти цели, чтобы там лечить людей на борту.
3: Чем они принципиально отличаются друг от друга?
5: Всем. За исключением, что теплоход и теплоход, да, но по факту всем.
4: Но это, по сути, поликлиника просто на борту корабля, да?
5: И Николай Пирогов, это тоже поликлиника на борту корабля, это специализированная медицинская помощь, которую мы именно оказываем на борту теплохода, да, то есть не выходит команда в некие помещения, там, в районную больницу, в ФАВ, да, и там работает. Нет, она работает исключительно на борту теплохода. И пациент попадает тоже на борт теплохода.
4: Ну, а если там и там, например, одинаковые, вы сказали, при этом всем отличаются все-таки?
5: Ну, сказать, что они технически отличаются, ну, это понятно, да, то есть это разница во времени проектирования и, соответственно, возможности, которые реализованы на сегодняшний день на теплоходе «Святитель Лука», да, мы на сегодняшний день, уже понимая, что заходим в капитальный ремонт по Николаю Пирогову, постараемся его максимум подтянуть вот до уровня. Но и само размещение, понимаете, использование пространства, которое есть на теплоходе, допустим, это тот же самый, как смонтирована, так настройка, да, на сама вот по бортам, как она располагается, то есть на Николае Пирогове это выпадает борт слева и справа, да, они из полезного пространства по факту выпадают. На «Святитель Луки» совершенно по-другому это организовано. Это дополнительное пространство для жизни и для работы. Поэтому это очень существенное отличие. Вплоть до того, что это доступ на теплоход «Святитель Лука» и само пребывание на нем мало мобильных групп, да, наличие лифта, допустим, между палубами.
4: Батюшки.
5: Да. Плюс, соответственно, система жизнеобеспечения. Это водоочистка двигателей, это экономичность этих двигателей, управляемость судном. Причем по медицинскому оборудованию мы стараемся поддерживать. У нас и Николай Пирогов всегда был оснащен на очень серьезном уровне. Департамент здравоохранения всегда нам в этом вопросе помогает и уделяет особое внимание оснащенности передвижных лечебно-диагностических модулей. Потому что, ну, оборудование, ладно, на теплоходах, но на передвижке, на колесах оно убивается очень быстро. Почему? Потому что это постоянная вибрация. Постоянное воздействие на него, монтаж, демонтаж. В монтированном состоянии оборудование не перемещается. Оно всегда демонтируется, крепится. Ну, это целый...
4: Это
5: то же самое, что мебель по 5-10 раз в течение года собирать, разбирать. Только здесь не 5 и не 10.
3: Ну, а комплект тех же услуг отличается?
4: То же самое, нет.
5: Расширяем. В частности, стараемся определенным образом расширить. Мы сейчас рентгенологию расширили немного, функциональную диагностику у нас. Это каждый раз... Шаг вперед, это развитие, да?
3: И знаете, что пытаюсь понять, вот, например, ко мне в этом году, я на Канде, да, живу в каком-нибудь поселке, и есть информация, что ко мне приплывает там же «Святитель Лука». Я буду больше рад ему, чем Николаю Пирогову, или для меня, как для пациента, принципиальной разницы нет, и там я получу определенный набор, услуг.
5: Помощь практически вы получите одну и ту же медицинскую помощь в одном и том же наборе. Возможности, еще раз говорю, да, допустим, на «Святитель Луке» появился ортопантомограф, да,
3: Что это такое?
5: Ну, то есть делают рентгеновские снимки, значит, соответственно, непосредственно применяемые при стоматологии. И вот в этом направлении.
4: Круто.
5: Увеличивается возможности и количество пациентов, которые мы принимаем за смену.
4: Вот, условно. Как раз хотел сказать, у вас сейчас два судна. Стало больше людей, которых вы обхватываете в медицинской помощи?
5: Естественно. Угу. У нас в бассейне рек, который у нас есть в удаленных трудоступных, это где-то около 36-37 тысяч человек. Это то, что мы считаем своим прикрепленным населением, да, к нам. А в год мы до этого с Пироговым где-то 6-6,5, это максимальные для нас цифры были, да. На сегодняшний день мы понимаем, что это будет 14+.
4: Ух ты! Ну, столько находится желающих, то есть все прям бегут, все хотят? Есть такой ажиотаж?
3: Да, что нет?
5: Ну, это вот на сегодняшний день востребованность более чем. Это прогнозируемые вещи, но я думаю, что мы уйдем за 14 тысяч, вот. Это точно.
4: Это я к тому, что нет такого, что сидят врачи и думают, ну, когда же к ним придут?
3: Что-то
4: то есть это всегда наоборот.
3: Идет,
4: очереди, да? То есть люди реально ждут
3: приплыли,
4: вас.
3: А никто не встречает.
5: У нас на теплоходах девиз, мы работаем до последнего пациента.
4: Обалдеть. Так это не спить получается тогда вообще?
5: Ну,
4: бывает и такое,
5: работаем.
4: Да?
3: Типа уже отчаливаем, давай уже выходи,
4: вылечили тебя. Да, я понимаю, что если есть люди, которым нужна помощь, но вы же не можете уплыть, сказать, ну все, давай, до следующего лета, до свидания. Понятно, что до последнего пациента. Я сейчас предлагаю прерваться на рекламную паузу, вернемся через пару минут. У нас еще очень много к вам вопросов.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
4: Мы продолжаем. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о работе плавучих поликлиник в Югре.
5: И у нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Здравствуйте еще раз. Мы вас, наверное, грузим своими вопросами, но у нас еще очень много. Например, зимой чем занимается плавполиклиника и врачи, то есть экипаж, где они задействованы или у них выходные начинаются?
4: Кстати, что это за врачи? Они, ну, то есть их забирают из больниц, выхватывают от пациента?
5: Или они прикреплены к мобильным этим?
4: Или это постоянный состав врачей?
6: Коллеги, у вас очень специфично представление о том, как работает система здравоохранения.
4: Наши слушатели примерно так же не понимают. То есть это берут врачей из поликлиник, на время забирают, или это специальный состав вот для этой поликлиники?
6: Если из поликлиник забрали врачей, кто же работает
4: вот,
6: в поликлиниках?
4: Объясните коллеги, нам, кто и как работает.
6: Была определенная практика, это действительно, 93-й год, это в составе окружной клинической больницы, и периодически, да, какое-то количество, не все, но какое-то количество врачей-специалистов, соответственно, выезжали в командировку именно на Пирогов, да. Uh-huh. Плюс это автоматические вопросы по доставке, безопасности и так далее. Но в те времена это было не настолько зарегламентировано, поэтому, наверное, можно было в таком варианте развиваться и двигаться, да. Но нужно учитывать, что это окружная клиническая больница, да, это флагман здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, и кадровый состав ее позволяет это делать. На самом деле другие, иные поликлиники чуть меньше, или больницы чуть меньше, да, но это возникают трудности. Там, кстати, в каком-то промежутке времени была такая история, и это действительно пробовали это делать, выезжали в том числе и хирурги. Да, был такой промежуток времени, очень небольшой, потому что...
5: И на месте оперировались?
6: Да, хирурги в конечном итоге закрыли этот вопрос в категоричной форме, потому что как бы ни швартовался теплоход, даже если это оборудованный берег, а тем более, если это не оборудованный берег, что чаще всего у нас и происходит, кстати, то любая моторная лодка, проходящая мимо, на любом расстоянии все равно дает это движение теплохода. Зафиксировать его в абсолюте не представляется возможным, поэтому этот вопрос был закрыт. Ну, плюс еще анестезиологическое сопровождение, да, то есть это очень большие сложности, и это уже не совсем плановая помощь, и как плановая помощь ее отнести было очень сложно, поэтому было принято раз и навсегда решение, что это теснейшая работа с санитарной авиацией, непосредственно центра профпатологии, либо как таковых теплоходов, передвижных лечебно-диагностических бригад.
4: То есть вы вот санавиации вплотную в этом плане работаете?
6: В обязательном порядке, за что им огромное спасибо, потому что это действительно вот самое оперативное реагирование, и любые вопросы снимаются вот в режиме одного касания. Да.
4: Здорово.
6: Да вообще, я всегда говорю отдельное спасибо всем нашим коллегам на местах, всем лечебно-профилактическим учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа. И отдельное спасибо говорю, особенно в зимний период перемещения по зимникам, это всем главам администрации, потому что мы всегда их уведомляем о том, что вышли из одного населенного пункта, идем в другой населенный пункт, и они нас всегда страхуют. Всегда.
5: Так, закончилась летняя навигация, мы спустились по трапу на причал, и что, свободен до следующего лета?
6: Нет. Значит, то, что касается экипажа непосредственно теплохода, не медицинского персонала, экипаж уходит в отпуск. По одной простой причине, потому что это более 6 месяцев навигации, естественно, накапливается этот отпуск, и они, соответственно, уходят в отпуск. Они, естественно, не в саму же навигацию выходят, а заранее выходят в навигацию, начинают готовить теплоход непосредственно к выходу.
4: Так.
6: Это то, что касается персонала, работающего на теплоходе.
4: Так.
6: То, что касается медицинского персонала, это также период отпуска, который они, соответственно, выбирают. И в дальнейшем они присоединяются к бригадам, которые работают на мобильных комплексах в передвижке.
4: Понятно. То есть, если не на плавучей поликлинике, то
5: думал.
4: Мобильный комплекс.
5: У нас есть слушатели, которые пишут, я вот Заря, там, у меня 105. Кстати, привет большой. Мы вот летом трудимся, зимой отдыхаем. Ну, как бы понятно, что не прям, чтобы лежим на печи, ничего не делаем. Подготавливаем судно к новой там навигации, к новому сезону, какой-то техобслуживание.
4: Я думаю, так же
5: врачи, да. В мае зашли, в октябре свободные.
4: И зарплату просто так получают.
5: Как учителя школьные, ну, летом-то на каникулах они же тоже отдыхают.
4: Ну, да. Хотя там в августе уже работа вовсю кипит. В июне еще она не заканчивается. По сути, только июль отдыхают.
6: Ну, у нас совершенно другая ситуация. Еще раз говорю, мы не забываем о том, что у нас, кроме удаленных труднодоступных территорий, у нас есть еще одна из основных функций. А теперь их определенное количество в Центре профпатологии. Это в том числе и работа с населением по периодическим медицинским осмотрам в части лиц, работающих во вредных условиях труда. То есть это большой объем работы, который мы выполняем.
4: Угу. Кстати, меня всегда интересовало, вот на этих плавучих поликлиниках больше в количественном все-таки составе медиков или членов экипажа? Больше людей, которые...
6: Врачей, медицинского,
4: да?
6: Персонала больше,
4: да,
6: конечно.
4: Ну, то есть у вас там несколько десятков, я правильно понимаю?
6: Ну, 25-26.
4: 25-26. И вот вы приезжаете, такой бригадой, годы врачи. Есть особо востребованные специалисты, куда прям всегда очередь? Ну, условно, стоматологи или какие вот...
6: Здесь не то, что это особая востребованность, она определяется изначально. Почему именно набор и перечень специальностей именно такой? Ну, во-первых, у нас по перечням специальностей у нас за редким исключением врачи имеют две специальности.
4: Mm-hmm.
6: Это первое. Второе, естественно, мы проводили анализ, естественно, мы понимаем нозологические формы, которые наиболее часто выявляются, которые состоят на диспансерном учете люди, да, и которые к нам могут в конечном итоге обратиться. Да, этот анализ проводится, естественно, осуществляется подбор не только медицинского персонала, но и оборудование, обеспечивающее работу медицинского персонала.
4: Угу.
6: Потому что, ну, кардиолога можно взять на теплоход? Можно. Гипотетически он будет задействован, но обеспечить его необходимого уровня дополнительными исследованиями, да, и функциональной диагностикой, ну, навряд ли представляется возможным. Плюс-минус.
4: Угу.
6: Я просто как вариант развития,
4: да,
6: событий.
4: Да.
6: Да, можно совершенно другие экзотические специальности, не то что экзотические, а узкие специальности,
4: да, узкие,
6: выбрать. Да, для этой ситуации, для теплохода они будут экзотические.
4: Ну, да.
6: Потому что востребованность их будет желать лучшего, это первое. А второе, эффективность работы.
4: Угу.
6: Для нас это на самом деле не просто слово эффективность. Да, мы стараемся во всем этим руководствоваться. Потому что для нас ключевое это пациенты, да, и максимальная вот качественная, эффективная работа в отведенном пространстве, с отведенными ресурсами в строго отведенный промежуток времени.
4: Угу.
5: Вы говорили, 6 тысяч человек в среднем было раньше. Из вот этих 6 тысяч среднестатистически сколько абсолютно здоровых?
6: Знаете, есть расхожая шутка, нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. Да? А здесь еще раз, ну, с учетом того, что эти 6 тысяч попали на теплоход, я думаю, что то или иное заболевание, та или иная нозологическая форма в тех или иных проявлениях у них присутствует.
4: Найдется,
6: другое,
4: да,
6: дело, сколько из них имеют хронические заболевания, угу, да, сколько стоят на диспансерном учете. Ну, в процентном отношении где-то это процентов, наверное, 17-20 плюс-минус где-то. Ну, надо смотреть.
5: Мы... Иной раз читаешь новости, посетили вот столько-то муниципалитетов, столько-то человек прошли обследование, там у каждого второго выявили сердечно-сосудистые, там, ну, условно, я сейчас фантазирую. И складывается ощущение, как будто у нас вообще здоровых нет людей в регионе.
4: Просто здоровые не приходят к вам.
6: Не совсем так. Есть представление о том, что передвижные лечебно-диагностические подразделения Центра профпатологии занимаются исключительно диагностикой и профилактическим направлением. Нет, мы в том числе, я уже отметил, да, что мы ведем прием в диспансерные группы пациентов, которые нуждаются в помощи, нуждаются в корректировке лечения, нуждаются в каких-то дополнительных методах обследования, каких-то дополнительных консультаций, которые выявляются во время работы специалистов, да, плюс, естественно, оказание медицинской помощи специализированной как таковой.
4: Угу.
6: Потому что все врачи-специалисты, еще раз говорю, основная специальность плюс дополнительная специальность, и это возможность для населения удаленных труднодоступных территорий получить медицинскую помощь по узким специальностям.
4: А можно еще один глупый вопрос? Мы сегодня вам задаем дурацкий вопрос. Мне правда это интересно. Вот отправляетесь вы в экспедицию, взяли все необходимые материалы, оборудование. Бывало такое, что, ну, условно, у стоматолога закончили материалы раньше?
6: Допустим, УЗИ-аппарат забыли.
4: Ну, или материалы там закончились раньше, чем, ну, не ожидал, что к нему столько людей придет, которым пломбы нужно поставить. Ну, условно, бывало такое?
6: Логистика Центра профпатологии, она уже настолько адаптирована к любым вызовам, да, по-моему, у нас удивительно. Ведь уже не представляется возможным. Естественно, оборудование имеет свойство ломаться.
4: Да.
6: Ну, то, что расходка так вот такой объем, что мы не просчитали это и придется что-то довозить, ну, это из области фантастики. Вот, маловероятно. Ну, во-первых, мы же понимаем прекрасно, да, он же не теплоход не просто вышел, и мы его не видим и не слышим. Он, у него есть бункеровка, то есть это топливо.
4: Угу.
6: Это его необходимо пополнять. И вот во время пополнения топлива, продуктами даже.
4: Можно все,
6: да,
4: что угодно вам довести.
6: Да не то, что все, что угодно. Это вариант развития событий, когда ты действительно полностью заново перевооружаешь, да, ну, соответственно, да. И все расходные материалы, продукты, вся необходимая техника, все, что необходимо исправить, подправить. Там, я не знаю, все специалисты, начиная там от электриков, заканчивая, допустим, там специалистами по кондиционерам, как вот сейчас на Луке, да, допустим, или я не знаю, IT.
4: Ого.
6: Полностью, ну, это серверный.
4: То есть у вас
6: далее.
4: Даже есть специалист по кондиционированию, да, отдельный?
6: Ну, на сегодняшний день у нас это необходимость, потому что мы понимаем прекрасно, что это проект.
4: Да.
6: Он начинает работать, у нас такие есть специфичные условия, специфичные для нас, скажем так, да, потому что, ну, такого температурного казуса, назовем, я давно не помню,
4: это
6: в Ханты-Мансийском автономном округе.
4: Ага.
6: Естественно, это все дополнительная нагрузка, но для нас это не имеет значения, потому что там день, два, три, пять, температура за плюс 30, это не повод для того, чтобы не быть готовым к этому.
4: Угу. Нет, все, что вы говорите, вы так... Ну, я понимаю, что вы в этом живете, это ваша среда, и... А для нас, людей, которые... Мало того, что никогда на борту такой поликлиники плавучей не были, так еще не знаем, как все устроено, нам это реально вот такие бытовые моменты даже интересны.
5: Еще интересный бытовой момент, вот,
4: да.
5: Наверное, вы своих сотрудников поздравляете с Днем медицинского работника, а, например, с Днем моряка поздравляете?
6: С Днем речника, обязательно.
4: Речника, да. Ух ты, то есть добавился еще один праздник в копилку медиков наших.
5: Так, а хорошо, а пока плывете, значит, от одного муниципалитета до другого.
6: Если мы говорим про моряков, то идете.
5: Ну, идете. Ну, мы постоянно путаем, нас постоянно подкалывают на эфире. Что там, плавает только там что-то особенное, а мы ходим. Так вот, пока идете, есть, имеет место, например, там, порыбачить сбор? Или...
6: Нет, во время движения теплохода это невозможно, в принципе.
5: А что, закинул, да и...
4: Николай задумался.
6: Поверьте, на теплоходе есть чем заняться экипажем, особенно во время движения.
4: Вот как раз хотела спросить, как у вас быт устроен, чем вы там занимаетесь, пока условно идете от одного муниципалитета к другому? И вообще, у вас там, у врачей, какие условия жизни?
6: Это как раз вот одно про отличие теплохода Николай Пирогов и про, соответственно, осетитель Лука, да? То есть это в том числе и быт. Потому что экипаж находится практически, ну уж, 7 плюс месяцев он находится на теплоходе. Естественно, мы старались максимально этот быт для них сделать максимально комфортное пребывание на теплоходе, да, ну и обеспечить им некие варианты отдыха в том числе, да, потому что одна из таких глобальных проблем, одна из глобальных задач, которая перед нами стоит, передо мной, как перед руководителем, да, это не допустить выгорания экипажа и коллектива.
4: Правда, они же еще вдали от семей все.
6: Да. Это важно, поэтому более чем ценим вот экипаж как таковой и команду, которая работает, врачей, в частности, которые работают, потому что, ну, это вот особо оберегаемый, особо охраняемый контингент в составе Центра профессиональной патологии, и это реалии. Скажем так, любые разумные идеи, которые мы можем воплотить на теплоходе, дабы облегчить пребывание экипажа на теплоходе, они принимаются и стараемся мы реализовывать.
5: Ходят и говорят, давайте мангал поставим.
4: Да что ты с мангалом? Ну, с бильярдом можно хотя бы пример.
6: Ну, бильярд разместить негде. Была бы возможность, мы бы разместили. Но его разместить негде. Коллеги, не забывайте, да, это ограниченное пространство.
4: Это правда, да.
6: И это не просто 65 метров. Можно было сделать 80? Можно.
4: Баню там, сауну организовать, да?
6: Она есть, сауна.
4: Да ладно.
6: На Святителе Луке есть сауна.
4: Классно. А что еще есть интересненько?
6: Есть тренажерный зал, библиотека. Был вопрос этот, нужна библиотека или нет, ввиду того, что пользуемся в основном цифровыми, на цифровых носителях, по библиотеке получили отказ.
4: А Wi-Fi есть, получается?
6: В обязательном порядке. У нас работает на теплоходе МИС, медицинская информационная система,
4: так.
6: То есть есть Wi-Fi, есть, соответственно, интернет в обязательном порядке.
4: И там все книги, если захотят вдруг.
6: Ну, если вдруг возникает желание, да, то это, в принципе, в наличии есть, интернет в обязательном порядке.
4: И там все книги, если захотят вдруг.
6: Ну, если вдруг возникает желание, да, то это, в принципе, в наличии есть, причем мы...

0: тоже ключевой момент. Кстати, вот по восполнению запасов, это в том числе и за восполнение запасов по продуктам.
1: Угу, то есть даже повара.
0: Готовят очень вкусно.
1: Потрясающе. А по поводу проживания, каюты одноместные, двухместные, как в компаниях живут, поодиночке?
0: Каюты разные, есть и одноместные, есть и двухместные каюты. Опять-таки, бытовая история, которая связана непосредственно с модернизацией и с новым теплоходом, да, это наличие санузла в каждой каюте.
1: Угу.
0: Душ и санузел в каждой
1: отдельно,
0: каюте.
1: Круто.
0: Да.
1: То есть у каждого, ну, потрясающие условия на самом деле.
0: А они хорошие.
1: Ну да. Можно такой
2: достойный
1: вопрос?
2: Да? А есть да. семейные пары у вас там специалистов?
0: Нет.
1: Угу. Вот, может, кстати, как раз близко к этому вопрос. Вот если бы я была врачом и захотела по 7 месяцев отсутствовать дома, при условии, что у меня муж, дети и так далее, я бы сказала, дайте мне достойную оплату. Этим врачам, которые на плав в поликлинике, им платят больше, чем стационарам, которые в поликлинике сидят?
0: Которые, работающие на поликлинике, в поликлиническом звене?
2: В общем, чем вы заманиваете туда на
0: Конечно,
1: больше. Вот, спасибо.
0: Здесь очень тяжело определить, чем мы заманиваем. Мы не заманиваем, мы всегда предельно откровенны. Предельно откровенны и чисто. Да, вот объем работы, вот то вознаграждение, которое будет за эту работу, и оно максимально возможное. Оно максимально возможное в условиях системы оплаты труда. Да, система оплаты труда у нас единая в системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Но все, что можно сделать максимально в этих условиях, это гарантированно. Угу. Причем гарантирую, что я прилагаю все усилия и весь коллектив для того, чтобы это было так.
1: Да.
0: Поэтому мы всегда откровенны и всегда откровенно с доктором и вообще с любым членом экипажа мы говорим о том, что его ожидает. Потому что напряженность, недопонимание, они точно там не нужны. Это самое неуместное, что может случиться. Мы еще раз обозначаю, для нас ключевое это качество оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа. Этому должно подчиняться все. Угу. Но при этом мы всегда знаем, что медицинскую помощь оказывают люди, врачи. И нельзя позволять сложиться ситуации, когда она начинает выгорать, они остаются неудовлетворены работой, что очень важно, да, либо, ну, иными какими-то вопросами, которые были изначально не проговорены, которые изначально были не обозначены. Это неприемлемо.
1: Ну вот, да, я как раз про мотивацию, потому что все-таки не каждый согласится на такую работу.
2: Ну и выходные бывают или 7 на 7 работаете?
0: Нет, выходные в обязательном порядке. Трудовой кодекс, и экипажу, и, конечно, команде нужно отдыхать, и врачам то тоже.
1: А в этот момент судно просто стоит в этот момент, и вы на корабле отдыхаете?
0: Как да? правило, либо осуществляется в этот момент переход, чаще всего выходные дни, выстроен график так, что в выходные дни осуществляется переход, чтобы не тратить время, не терять время.
1: Понятно. Ну, и тогда еще один такой вопрос. У вас там в основном все семейные или есть врачи еще, которые не создали?
0: В основном это семейные.
1: Ну, это, наверное, самый сложный момент для таких специалистов это как раз отдаленность от дома на длительное время, правильно?
0: Да,
1: самое
0: конечно.
1: Сложное в вашей работе да. это вот надолго от семьи уехать.
0: Да.
1: Ну, это я уже в рамках разговора, в принципе, сама такое вот сделала. Хотя вот изначально очень хотелось узнать, что для врачей самое сложное в этих условиях. Но, я так понимаю, не только условия работы. Условия это сильно приближены к тому, что мы в поликлиниках наблюдаем.
0: А мы стараемся... Мы прилагаем усилия, чтобы, по крайней мере, по осуществлению деятельности, да, вот своей основной деятельности, профессиональной деятельности, доктор-специалист не чувствовал никакой разницы, находится он на теплоходе или находится он в поликлинике.
1: Прямо сейчас тоже врачи в работе, как
0: да,
1: раз...
0: Да, Ханты-Мансийский район.
1: Да, и весь график, куда дальше плывут, где вообще его можно отследить?
0: Центр профпатологии, первая страница, соответственно, да, там все представлено. Департамент здравоохранения, соответственно, тоже официальный сайт. Ну и официальный сайт муниципальных образований.
1: Угу.
0: Ну, Ханты-Мансийского автономного округа.
1: Я думаю, жители отдаленных поселений, они, в принципе, знают, где и так брать эту информацию. Для них это ежегодная практика, но я на всякий случай уточнила, где у вас расписание висит. А вы сами имели такой опыт? Вы были врачом когда-то на плав поликлинике?
0: Нет, никогда на плав поликлинике не работал. У меня специальность, она такая. Первая специальность у меня врач-дерматовенеролог, поэтому, ну, навряд ли она предполагает работу на плав поликлинике.
1: То есть такого специалиста нет сейчас в той...
0: В этом нет необходимости, угу. уж точно.
1: Понятно. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташланов. Но вы не просто главный врач Центра профпатологии, вы же еще, получается, как это правильно сказать, руководитель, куратор, вот плав поликлиник. Или это просто в вашем ведении?
0: Это наша работа, это ведение Центра профпатологии, это структурное подразделение Центра профпатологии. Да,
1: то есть плав поликлиники это структурное ваше подразделение?
0: Это структурное наше подразделение,
1: все,
0: конечно.
1: Понятно. Спасибо огромное, до встречи в эфире. Спасибо вашим коллегам. Передавайте всем, кто сейчас вот там вот по 7 месяцев от семьи отрывается, чтобы людей лечить. Передавайте большую благодарность от наших слушателей. У нас очень много слушателей как раз из отдаленных поселений. Слава богу, радио «Игра» ловит вообще в любой просто местности на территории региона, даже в лесу. Так что у нас слушатели из муниципалитетов, где 50-100

0: человек проживают, они нас все слушают, я уверена, для них это...
1: Спасибо огромное, обязательно передам, и отдельное спасибо, конечно же, хотелось сказать жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Мы обобщаем всю информацию, мы ее не персонализируем целенаправленно, да, чтобы вот не вызывать некий элемент ажиотажа, но это вот история благодарности, да, где говорится огромное спасибо врачам, специалистам за работу, за медицинскую помощь, за то внимание, беспрецедентное внимание и профессионализм, который они уделяют жителям Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе в удаленных труднодоступных территориях. За это отдельное спасибо.
0: Ну, а мы, в свою очередь, хотим напомнить, что Югра – это единственный регион в стране, где работает первый типовой проект специального медицинского теплохода в России. И это лишь говорит об одном, что Югре важен каждый житель, каждый пациент, и как бы далеко он ни жил, врачи к нему обязательно придут.
2: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама — лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция.

0: Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
7: Let's go.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: и не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Представляем новинку от Суши-Мастер. Трайфлы.
7: Вау!
6: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-Мастер. Все получится.
8: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера, 18-го, 19-го.

0: 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем выяснять, как приучить ребенка к автокреслу. В гостях сегодня психолог отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Александра Овсиевича. Александра, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начну с факта, который вас, возможно, удивит. По данным ГИБДД, использование детского автокресла снижает риск летального исхода при ДТП ребенка на 70%. И при этом, по опросам родителей, около 40% семей признаются, что хотя бы иногда, но перевозят детей без кресла, потому что, ну, до магазина, что там, полулицы проехать, недалеко, или он там плачет, я не могу его успокоить. Но самое интересное, проблема не в том, что родители не знают о пользе кресел, проблема в том, что им тяжело справиться с сопротивлением ребенка. Мы потому что знаем, что это правило, но когда ребенок, собственно, кричит, выворачивается, пытается выбраться, у многих родителей, как говорится, руки опускаются. И начинается вот этот вот марафон уговоров, слез, а иногда даже и каких-то, может быть, угроз, да? Сегодня мы как раз поговорим о том, как приучить ребенка к автокреслу не насильно, а через понимание того, что это важно. Итак, Александра, какие психологические приемы можно использовать, чтобы ребенок не боялся ездить в автокресле?
3: Ну, во-первых, главный прием – это возвращение ребенку чувства контроля через иллюзию выбора. Мозг ребенка устроен так, что ему необходимо влиять на происходящее. То есть вместо ультиматума «садись в кресло», спросите, ты залезешь сам или тебе помочь? Или какую игрушку возьмешь с собой, мишку или машинку? Выбор смещает фокус с пугающего «надо» на приятное «решаю». Второй по силе прием – это ритуализация. Детская психика обожает предсказуемость. Она создает ощущение безопасности. Создать неизменный ритуал посадки. Например, короткая песенка про ремни безопасности или считалочка. Ремешок-застежка, мы едем по дорожке. Повторение этого ритуала перед каждой поездкой служит сигналом для мозга. Все идет по плану, опасности нет.
2: Ага, хорошо. Тогда давайте так. Как правильно вести себя родителям, чтобы процесс привыкания ребенка к автокреслу прошел, ну что ли, максимально мягко, максимально спокойно?
3: Роль любого родителя – быть для ребенка, так скажем, называемым безопасным контейнером для его эмоций. Спокойствие родителя – это главный сигнал безопасности. Если вы сами напряжены, торопитесь или раздражаетесь из-за детских слез, вы лишь подтверждаете его опасения. Мама нервничает – значит, машина – это действительно страшно.
2: Угу.
3: Ведите себя уверенно и последовательно. Поездка начинается только тогда, когда все пристегнуты. Не вступайте в долгие переговоры и торги перед посадкой. Действуйте доброжелательно, но твердо. Ваша уверенность транслирует ребенку невербально и считывается гораздо быстрее слов.
2: А вот все-таки в каком возрасте лучше приучать ребенка к автокреслу и как сделать этот процесс менее стрессовым, что ли, для малыша?
3: Идеальный возраст – это младенчество. Тогда автокресло становится естественной средой обитания, как кроватка или коляска. Ребенок еще не успел сформировать страх перед ограниченной свободой. Если момент упущен, можно начинать немедленно, то есть как получается по возможности.
2: Угу. Ну, то есть, если не получилось там с младенчества, например, там с года или там с полутора лет, ну,
3: да.
2: Вот точно такая же тактика, твердо.
3: Концепция, приучаем, то есть, да.
2: Так.
3: Самое главное, это дать ребенку понять, что как коляска, это место безопасное, то есть можно поставить кресло дома и точно так же позволять ребенку в ней играть.
2: Угу, угу. Так, хорошо, теперь давайте немного поговорим о том, как отвлечь ребенка во время поездки, потому что, ну, это, особенно если это дальняя дорога, дети на одном месте сидеть, им это вообще испытание настоящее. Ну, вот чтобы не капризничал, чтобы вот нормально все шло, чтобы не отвлекал, между прочим, водителя своими капризами.
3: В первую очередь, да.
2: Угу.
3: То есть все зависит от возраста ребенка. Для детей до 3 лет отлично подойдут тактильные игрушки. Это прорезиненные разные фактуры. Не бьющиеся зеркальца, мягкие книжки, шуршалки, игрушки-присоски на окна. То есть главное правило – никаких мелких деталей, которые могут оказаться во рту при транспортировке. Для детей от 3 до 6 лет это магнитная доска для рисования. Стирается одним движением – нет мусора. Пальчиковые куклы для небольшого театра на спинке переднего сиденья. Аудиокнижки. Важно… Видео на планшете часто провоцируют укачивание из-за конфликтов сигналов от глаза и вестибулярного аппарата. Аудиоформат безопаснее.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: А для детей старше 6 лет это книжки-гляделки. Найди Уолли, например, комиксы, сборники, загадки и различные головоломки. То есть игры-помощники часто требуют наблюдения за дорогой, вовлекают ребенка в сам процесс поездки, делая его самочувствие спокойным, а не пассивным пленником так называемого кресла.
2: А вот могут ли негативные ассоциации с автокреслом, ну, не знаю, там, может быть, с какими-то болезненными ощущениями связаны, или там какое-то еще там было что-то такое связанное, ну, совсем в раннем возрасте, может ли это повлиять на поведение ребенка в дальнейшем, и можно ли с этим работать?
3: Да, безусловно. А если первые поездки были связаны с болью, как вы уже ранее сказали, например, это прививка у врача.
2: Ну да, ассоциации не очень.
3: Связаны с недомоганием или родительским собственными слезами, формируется мощная нейронная связь. Автокресло – боль и страдание. Этот опыт может перерасти в настоящую фобию, которая будет давать о себе знать целыми годами. Работать с этим нужно через полное обнуление опыта. То есть необходимо начать с нуля, как с новорожденным.
2: Угу.
3: Только короткие, исключительно позитивные маршруты.
2: Угу.
3: Процесс похож на экспозиционную терапию. Вы постепенно, шаг за шагом, доказываете мозгу ребенка, что машина безопасна. Никогда ни при каких обстоятельствах не используйте автокресло как наказание.
2: Угу.
3: Сразу будешь плохо себя вести, пойдешь в машину. Закрепляет негативизм навсегда.
2: Да, мало, конечно, себе представляю родителя, который: так, плохо себя ведешь, двойку получил, быстро в машину и в автокресло. Я, конечно, мало себе представляю, но все-таки. Александра, какие ошибки как раз-таки, вот если говорить о том, что вот такими запретами там, или какими-то пуганиями, какие ошибки часто совершают родители при приучении ребенка к автокреслу? Ну, ведь их можно как-то избежать. Как?
3: Ну, в первую очередь, это непоследовательность самих родителей. Например, сегодня едем в кресле, завтра нет, потому что ехать недалеко.
2: Избежать как?
3: Ну, в первую очередь, это непоследовательность самих родителей. Например, сегодня едем в кресле, завтра нет, потому что ехать недалеко.
2: Ага.

0: другого. Подход должен быть персонализированным. Угу. Все зависит от темперамента ребенку. Если холерик перед поездкой активный, энергичный, ему физически тяжело сидеть смирно. Перед поездкой дайте ему возможность выплеснуть энергию. Попрыгать, побегать. В дороге используйте игры, требующие активности. Например, сжимать и разжимать экспандер. Для меланхоликов они чувствительные, тревожные. Его пугает неизвестность. Ему важны ритуалы и предсказуемость. Заранее проговаривайте маршрут. Сначала мы поедем мимо магазина, потом будет парк, а потом мы приедем к бабушке кушать любимые пирожки.
1: А, то есть вот чтобы, не знаю, мозг или глаза цеплялись за какие-то такие крючочки, да?
0: Да,
1: вот магазин,
0: да, да.
1: Вот парк, вот там, не знаю, сад, в который ты ходишь, ну, вот такие
0: чтобы
1: вещи.
0: Чтобы ребенок видел знакомый уже маршрут и его тревожность минимализировалась, так скажем.
1: Так.
0: Флегматики, они спокойные и медлительные. Они легче переносят дорогу, но быстро начинают скучать. Ему нужны спокойные занятия, например, аудиокнижки, рассмотрение одной, но интересной книги. Также влияют возрастные кризисы, например, кризис 3 лет. Он требует предоставления выбора. Кризис 7 лет связан с социализацией, поэтому ребенку может быть важно взять с собой игрушку друга, чтобы показать ему кому-то в конце пути. И склонность к укачиванию. Я думаю, все дети с этим сталкиваются.
1: Ну, конечно.
0: Это физиологическая особенность, которая вызывает сильный психологический дискомфорт. Ребенок начинает капризничать еще до того, как его стошнит, потому что чувствует себя плохо. Избегание чтения книг и просмотра видео в таких случаях. Обеспечьте приток свежего воздуха. Не кормите плотно прямо перед поездкой. Держите под рукой воду и кисло-сладкие леденцы.
1: Которые дети действительно любят. Александра, а вот все-таки, ну смотрите, все классно. Родители соблюдают все правила. И маршрут понятен. И глазами ребенок цепляется. Но ревет невероятно, капризничает в этом автокресле. И вот как родителю реагировать? И я просто понимаю, что вот насколько должно быть максимальное сосредоточение у человека взрослого, который едет за рулем. Это же вот эти все отвлекающие факторы, они очень-очень-очень плохо влияют на управление автомобилем. Вот как реагировать родителям в этой ситуации?
0: Родитель должен быть уверенным в первую очередь. Скажите, я слышу, что ты расстроен. Я рядом. Не кричите и в ответ не пытайтесь его перекричать. Сделать всегда можно остановку. Если плач не прекращается, вы видите, что ситуация накаляется, найдите безопасное место и остановитесь. Но не спешите сразу отстегивать ребенка. Спокойно поговорите с ним. Ты очень злишься, что нам приходится ехать. Мне жаль, что тебе так грустно. Название эмоций помогают ребенку начать ее обрабатывать и успокаиваться. Можно предложить выпить воды всегда. Далее следует возвращение уже непосредственно на само кресло, и когда ребенок уже начинает чувствовать себя спокойнее.
1: Ну, уверенно, спокойно, да?
0: Да.
1: То есть, получается, чувство ребенка все-таки не обесцениваем. Если он капризничает, значит, он это, скорее всего, делает не просто так. Возможно, ему неудобно, жарко, некомфортно, не знаю, голодно, он хочет пить. Ну, то есть, не обесцениваем эти чувства все-таки по каким-то...
0: Путем разговора.
1: Да. Угу. Мы говорили сегодня о том, как приучить ребенка к автокреслу. Это были рекомендации психолога и психолог отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Александра Овсиевич была у нас в студии. Александра, спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном.
3: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
2: Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборы.

0: средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания, прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
10: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Радио

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио, пожар.

0: Ханты-Мансийске, 33-02-52.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка, я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 16 часов. Главное окружное радио.
1: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Важен каждый.
3: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
2: Важен каждый.
4: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы. В этом деле важен каждый. В студии Тимур Полунин, Марина Штейнкова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про уникальное и очень важное явление для Югры. Это плавучие поликлиники. Благодаря им медики оказывают помощь жителям даже самых отдаленных югорских сел и деревень. До прошлого года у нас в округе была одна плавполиклиника, но в прошлом году появилась новая, еще одна уникальная поликлиника, и уже в мае она начала летнюю навигацию по Югре.
4: Узнаем сегодня все о работе плавучих поликлиник у нашего гостя. У нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Часто вашу фамилию читаем в новостях и слышим где-то в телеэфирах, но вот впервые с вами познакомились.
5: Лично, очень рада знакомству, да.
6: Взаимно.
5: Слушайте, и тема вот эта. Мы на самом деле с Тимуром 4 года назад переехали в Югру, и реально только впервые в Югре я узнала, что у нас в стране, ну в Югре в частности это очень распространено, но я знаю, что Югра не единственная, да, где на теплоходах люди ездят в отдаленные поселки и лечат людей.
6: На теплоходах единственное.
5: Вот, это как раз разница.
4: Единственное, мало того, что мы единственные вообще в мире, если я правильно понимаю, кто создавал теплоход специально под медицинские цели.
5: Да, да.
4: То есть не просто переделать судно, создать с
5: нуля. Про это судно уникальное мы чуть позже поговорим. А вообще скажите, как давно у нас в Югре реализуется программа, или можно как это сказать, проект плавучих поликлиник?
6: Если именно в плавучих поликлиниках речь, то, наверное, это все-таки старт, это 93-й год.
5: О, давно.
6: 93-й год, до этого момента, конечно же, и в составе окружной клинической больницы, кроме Пирогова, находилось еще одно небольшое плавсредство, которое обеспечивало доставку врачей в удаленные труднодоступные территории. Ну, это, скажем так, некие, не то чтобы организованные, не то что на постоянной основе, но эта форма работы, она была, она существовала. Но так, чтобы оказывать медицинскую помощь именно на теплоходе, это специфика. И эта специфика, она абсолютно эксклюзивна для Ханты-Мансийского автономного округа. Другое направление, которое получило еще одно развитие, тоже эта форма работы представлена в Российской Федерации, это, в частности, работа на выездных медицинских комплексах. Да? Uh-huh. Как правило, это автомобили, это единичные автомобили, как правило, это флюорографы, в идеале флюорографы-маммографы. Причем история эта давняя, потому что я застал даже еще те времена, когда были флюорографы просто аналоговые, да, и с проявочными машинами и так далее. Вот, вот по сути, флюорографы выезжали, выездные формы работы для флюорографов, они имели место быть. Угу. Мы пошли совершенно в другом направлении, да, мы для себя поставили задачу, и это, опять-таки, базис Центра профпатологии, потому что это работа с работающим населением, которые не в сложных климатических условиях, в сложных производственных условиях, соответственно, осуществлять свою деятельность. И для нашей территории это выездные формы. Естественно, это удаленность, это малодоступность. И мы, соответственно, развивали вот направление именно мобильной медицины на колесах, ее назовем так. И на сегодняшний день это самая большая группировка в Российской Федерации, 17 модулей разной направленности. Вне зависимости от того, где находится житель Ханты-Мансийского автономного округа, мы обеспечиваем максимально возможную и максимально эффективную медицинскую помощь. Угу. Понятно, что оперативную активность, в частности, там, по нейрохирургии никто в населенные пункты с населением там 200, 300, 400 человек развивать не собирается, и такой задачи не стоит. Но то, что касается базовых специальностей, то, что касается базовых исследований, скажем так, возможности провести те или иные мероприятия, лабораторные, функциональная диагностика и так далее, это должно быть сделано, это должно быть обеспечено.
4: Ведь это приносит свои плоды, потому что мы читаем в новостях, что вот, благодаря плавполиклинике обнаружили у человека там предрасположенность к сердечно-сосудистым проблемам, и чуть ли не в рамках вот этой вот выездной, так скажем, ну, назовем диспансеризацией.
5: Экспедиция это называется.
4: Человек обратился, а у него прям уже сердечный приступ начинается, мы его быстро эвакуировали, спасли жизнь. Вот человек, то есть это приносит свои плоды.
6: Это однозначно. На самом деле вы некую такую конструкцию экстремальную рассматриваете, да, потому что, ну, это не совсем функция теплохода и медицинской помощи удаленной. Как раз функция заключается в том, чтобы такая ситуация не возникла. Uh-huh. Она ключевая. Это первое. Второе, мы уже только что проговорили, да, эту историю о том, чтобы обеспечить специализированную медицинскую помощь, узкую специализированную медицинскую помощь, не прием терапевта, да, ну, маловероятно. Почему? Потому что, во-первых, ладно собрать такое количество врачей разных специальностей, uh-huh. да, во-вторых, им нужно создать соответствующие условия. Uh-huh. А в-третьих, насколько они будут востребованы в ежедневном режиме, эти врачи. Это их, естественно, профессиональная реализация, да, да и это просто эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений и системы здравоохранения как таковой.
5: Вы сказали про мобильные бригады на колесах в том числе. Я так правильно понимаю, что летом у нас плавучие поликлиники, а мобильные бригады — это в основном холодное время года. Ну, чередуются они,
6: не
5: верно?
6: Совсем так, а потому как? Что зимой точно плавполиклиника не вариант, как вы понимаете, да?
5: Да.
6: А вот передвижные лечебно-диагностические комплексы, они работают как зимой, так и летом.
5: То есть они в летний период.
6: Да,
5: тоже.
6: Потому что есть определенное количество населенных пунктов, которые мы, естественно, по регам не перекрываем, да, в летний промежуток времени, соответственно, у нас задействованы передвижные лечебно-диагностические комплексы.
5: А сколько у нас сейчас вот таких поселков труднодоступных? Есть у вас примерно хотя бы цифры?
6: У нас на сегодняшний день в пределах 117 поселков, 117 поселков, да, населенных пунктов, которые являются удаленными труднодоступными. Статистику нужно посмотреть, уточнить.
5: Ну, в любом случае, больше сотни.
6: Да.
5: И получается, вот есть летний период, плавучая поликлиника сегодня выдвигается. Как люди понимают, в какой день у них будет эта поликлиника, к ним приедет? И как часто? То есть за лето несколько раз? Или как у вас вот эти смены происходят?
6: Мы интегрированы в систему оказания медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе. Естественно, вся координация работы осуществляется, в том числе и нашей работы, осуществляется исключительно департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. В начале года у нас утверждается график переднавигационный, да, но и в начале года утверждается как таковой график работы передвижных лечебно-диагностических комплексов. Он согласовывается с муниципальными образованиями, со всеми. Уведомительный характер в обязательном порядке – это лечебно-профилактические учреждения на местах, курирующие эти территории.
5: Угу.
6: Ну и сам выход, само прибытие в муниципалитет – это всегда осуществляется с уведомлением руководства муниципалитета, обязательно лечебно-профилактических учреждений, включая ФАПы на местах.
4: А вы можете вот мой день описать при условии, если я житель какого-то труднодоступного населенного пункта, но живу возле крупной реки, где пройдет там условный святитель Лука или Николай Пирогов, я знаю, что вот завтра, ага, они прибывают, и я хочу вас посетить, да, что мы с вами будем делать? Ну, то есть я прихожу, чем мы занимаемся?
6: Два варианта развития событий. Если пациент попадал в поле зрения районной больницы, попадал в поле зрения какого-либо из окружных учреждений, состоит на диспансерном учете, это один путь развития событий. Естественно, это диспансерный учет, это взаимодействие с лечебно-профилактическим учреждением. Здесь активная сторона – это лечебно-профилактическое учреждение, да, либо фельдшер в населенном пункте, выход и предупреждение, уведомление о том, что тогда-то теплоход, ну, это, как правило, за неделю уже об этом известно, когда прибывает теплоход. Значит, соответственно, необходимо посетить теплоход, будет прием, соответственно, вы записаны на прием. Мы об этих пациентах знаем заранее. Второй вариант развития событий – это вы знаете о том, что прибывает теплоход, у вас есть какие-либо потребности или желание получить какую-либо медицинскую помощь или видение, что вам необходимо пройти тот или иной вариант диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Соответственно, вы совершенно спокойно обращаетесь на теплоход. На теплоходе есть регистратура, как в стандартной поликлинике. Все.
5: Угу. И вот все-таки я вернусь к вопросу. За лето один раз или два-три посещают?
4: Сколько кружков
5: населенные
4: делаете?
5: Пункты? Да.
6: Нет, населенные пункты мы посещаем по одному разу. Угу. У нас сама история генерации второго теплохода, святитель Лука, да, она как раз с этим и связана, потому что, ну, есть навигация, да, есть Канда, есть Сосева, значит, если вы, соответственно, в начале навигации выдвигаетесь в одну из этих рек, это ключевое, что вы можете выдвинуться в начале навигации только в эти реки, никоим иным образом. Если у вас возникло там желание среди навигации там попасть в Канду или в Сосю, ну, у вас это не получится. Особенно на, соответственно, теплоходе длиной 65 метров. Это маловероятно.
5: Спасибо за разъяснение.
4: Для непонятливых почему?
6: Вода падает.
4: А, то есть мы физически просто...
6: Она становится физически непроходимой.
4: А как оттуда выехать обратно? Ну, это сейчас я грубо спрашиваю.
6: Вместе с водой выходим оттуда.
4: Осенью? Или следующей весной?
6: Нет, нет, нет. Как раз мы в начале навигации уходим либо в Сосьву, когда был один теплоход, мы уходили либо в Сосьву, либо в Канду. И, соответственно, с моментом падения воды мы, соответственно, из реки выходили. И в конечном итоге оказывались в Оби Вертыше.
4: И сколько это по времени?
5: По времени, да.
6: Разный временной промежуток. Кто-то знаете, как это, когда начнется навигация, когда погода разрешит, тогда и начнется. Так, когда она закончится?
5: В первую очередь зависит не от графиков, которые утверждены где-то там, а в первую очередь от природы. Да?
4: Сейчас напрямую. Где наш теплоход
6: находится? Сейчас мы работаем в Ханты-Мансийском районе. А, сейчас это действительно так. Но учитывая опыт с 93-го года минимум, да, у нас, по крайней мере, есть понимание, да, в каком графике, как теплоход будет работать. И мы понимаем, что мы в одну навигацию мы не успеваем охватить все поселки Ханты-Мансийского автономного округа, удаленной труднодоступной территории. Это первое. Второе, 93-й год все-таки, начало работы. И причем это теплоход, который изначально был просто приспособлен. У него была до этого история небольшая, но была. И, соответственно, он был приспособлен, адаптирован под потребности здравоохранения. Это первое. И второе, ну, совершенно другие уже, наверное, и потребности, и критерии, и отношение к уровню комфорта пребывания как, соответственно, пациентов, так и экипажа,
5: да,
6: на теплоходе.
5: Это
6: все кардинально поменялось, несмотря на то, что мы на протяжении всего этого промежутка времени за теплоходом Николай Пирогов ухаживаем очень хорошо, да, мы за ним очень качественно следим, мы меняли в том числе и система кондиционирования на нем появилась, да, и полностью мы обновили каюты, мебель и так далее, так далее, так далее. Причем все это совершенно нелинейные вещи. Почему? Потому что там есть такой регламентирующий, скажем так, субъект, который называется речной регистр, да? Поэтому даже линолеум, который вы используете на теплоходе, он должен быть туда занесен, иначе он на теплоход попасть не может.
5: Вот на самом деле вы сейчас говорите для вас очевидные вещи. Я вот даже про тот же период навигации, почему нельзя там
4: нет,
5: на протяжении
4: лета. Нет, это не очевидно. Вот. Хочешь, плавай сколько хочешь.
5: Я как раз хотела сказать, что я уверена, что для многих наших слушателей вы сейчас сделали тоже открытие, и мы хотя бы этот момент прояснили. Спасибо за него отдельно. А по поводу вот как раз нового теплохода, 30 с лишним лет Николай Пирогов отпахал, и до сих пор, я так понимаю, пажит, он по-прежнему в ходу. И также...
6: и после капитального ремонта он также останется в строю.
5: А теперь давайте обсудим новое судно, «Святитель Лука». Это уже специализированное судно, которое исключительно делалось под эти цели, чтобы там лечить людей на борту.
4: Чем они принципиально отличаются друг от друга?
6: Всем. За исключением, что теплоход и теплоход, да, да, но по факту всем.
5: Но это, по сути, поликлиника просто на борту корабля, да?
6: И Николай Пирогов, это тоже поликлиника на борту корабля, это специализированная медицинская помощь, которую мы именно оказываем на борту теплохода, да, то есть не выходит команда в некие помещения, там, в районную больницу, в ФАБ, да, и там работает. Нет, она работает исключительно на борту теплохода. И пациент попадает тоже на борт теплохода.
5: Ну, а если там и там, например, одинаковые, вы сказали, при этом всем отличаются все-таки?
6: Ну, сказать, что они технически отличаются, ну, это понятно, да, то есть это разница во времени проектирования и, соответственно, возможности, которые реализованы на сегодняшний день на теплоходе «Святитель Лука», да, мы на сегодняшний день, уже понимая, что заходим в капитальный ремонт по Николаю Пирогову, постараемся его максимум подтянуть вот до уровня. Но и само размещение, понимаете, использование пространства, которое есть на теплоходе, допустим, это тот же самый, как смонтирована, так настройка, да, на сама вот по бортам, как она располагается, то есть на Николая Пирогове это выпадает борт слева и справа, да, они из полезного пространства по факту выпадают. На «Святитель Луки» совершенно по-другому это организовано. Это дополнительное пространство для жизни и для работы. Поэтому это очень существенное отличие. А вплоть до того, что это доступ на теплоход «Святитель Лука» и само пребывание на нем мало мобильных групп, да, наличие лифта, допустим, между палубами.
5: Батюшки.
6: Да. Плюс, соответственно, система жизнеобеспечения. Это водоочистка двигателей, это экономичность этих двигателей, управляемость судном. Причем по медицинскому оборудованию мы стараемся поддерживать. У нас и Николай Пирогов всегда был оснащен на очень серьезном уровне. Департамент здравоохранения всегда нам в этом вопросе помогает и уделяет особое внимание оснащенности передвижных лечебно-диагностических модулей. Потому что, ну, оборудование, ладно, на теплоходах, но на передвижке, на колесах оно убивается очень быстро. Почему? Потому что это постоянная вибрация. вибрация, постоянное воздействие на него, монтаж, демонтаж. В монтированном состоянии оборудование не перемещается. Оно всегда демонтируется, крепится. Ну, это целый...
5: Да, это
6: то же самое, что мебель по 5, по 10 раз в течение года собирать, разбирать. Только здесь не 5 и не 10.
4: Ну, а комплект тех же услуг отличается?
5: То же самое.
6: Расширяем. В частности, стараемся определенным образом расширить. Мы сейчас рентгенологию расширили немного, функциональную диагностику у нас. Это каждый раз шаг вперед, это развитие, да?
4: И знаете, чтобы пытаюсь понять, вот, например, ко мне в этом году, я на Канде, да, живу в каком-нибудь поселке, и есть информация, что ко мне приплывает там святитель Лука. Я буду больше рад ему, чем Николаю Пирогову, или для меня, как для пациента, принципиальной разницы нет, и там я получу определенный набор, услуг.
6: Помощь практически вы получите одну и ту же медицинскую помощь в одном и том же наборе. Возможности, еще раз говорю, да, допустим, на святителе Луке появился ортопантомограф, да,
4: Что это такое?
6: Ну, то есть делают рентгеновские снимки, значит, соответственно, непосредственно применяемые при стоматологии, и вот там направление.
5: Круто.
6: Увеличивается возможности и количество пациентов, которые мы принимаем за смену.
5: Вот,
6: условно.
5: Как раз хотел сказать, у вас сейчас два судна. Стало больше людей, которых вы обхватываете медицинской помощью?
6: Естественно. У нас в бассейне рек, который у нас есть в удаленных трудоступных, это где-то около 36-37 тысяч человек. Это то, что мы считаем своим прикрепленным населением, да, к нам. А в год мы до этого с Пироговым где-то 6-6,5, это максимальные для нас цифры были, да. На сегодняшний день мы понимаем, что это будет 14+.
5: Ух ты! Ну, столько находится желающих, то есть все прям бегут, все хотят. Есть такой
4: ажиотаж? Да, что нет?
6: Ну, это вот на сегодняшний день востребованность более чем. Это прогнозируемые вещи, но я думаю, что мы уйдем за 14 тысяч, вот. Это точно.
5: Это я к тому, что нет такого, что сидят врачи и думают, ну, когда же к ним придут?
4: Что-то
5: то есть это всегда наоборот.
4: Идет,
5: очереди, да? То есть люди реально ждут
4: приплыли,
5: вас.
4: Приплыли, а никто не встречает.
6: У нас на теплоходах девиз, мы работаем до последнего пациента.
5: Обалдеть. Так это не спить получается тогда вообще.
6: Ну,
5: бывает и такое,
6: работаем.
5: Да?
4: Типа уже отчаливаем, давай уже выходи,
5: вылечили тебя. Да, я понимаю, что если есть люди, которым нужна помощь, но вы же не можете уплыть, сказать, ну все, давай, до следующего лета, до свидания. Понятно, что до последнего пациента. Я сейчас предлагаю прерваться на рекламную паузу, вернемся через пару минут. У нас еще очень много к вам вопросов.
2: Важен каждый.
1: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
0: Радио Югра. Реклама.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Важен каждый.
6: Мы продолжаем. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о работе плавучих поликлиник в Югре.
7: И у нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Здравствуйте еще раз. Мы вас, наверное, грузим своими вопросами, но у нас еще очень много. Например, зимой чем занимается плавполиклиника и врачи, то есть экипаж, где они задействованы или у них выходные начинаются?
6: Кстати, что это за врачи? Они, ну, то есть их забирают из больниц, выхватывают от пациента?
7: Или они прикреплены к мобильным этим?
6: Или это постоянный состав врачей?
8: У вас очень специфичный представление о том, как работает система здравоохранения.
6: Наши слушатели примерно так же не понимают. То есть это берут врачей из поликлиник, на время забирают, или это специальный состав вот для этой поликлиники?
8: Если из поликлиник забрали врачей, кто же работает
6: вот,
8: в поликлиниках?
6: Объясните нам, кто и как работает.
8: Была определенная практика, это действительно, 93-й год, это в составе окружной клинической больницы, и периодически, да, какое-то количество, не все, но какое-то количество врачей-специалистов, соответственно, выезжали в командировку именно на Пирогов, да. Угу. Плюс это автоматические вопросы по доставке, безопасности и так далее. Но в те времена это было не настолько зарегламентировано, поэтому, наверное, можно было в таком варианте развиваться и двигаться, да. Но нужно учитывать, что это окружная клиническая больница, да, это флагман здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, и кадровый состав ее позволяет это делать. На самом деле другие, иные поликлиники чуть меньше, или больницы чуть меньше, да, но это возникают трудности. Там, кстати, в каком-то промежутке времени была такая история, и это действительно пробовали это делать. Выезжали в том числе и хирурги. Да, был такой промежуток времени, очень небольшой, потому что...
7: И на месте оперировались?
8: Да, хирурги в конечном итоге закрыли этот вопрос в категоричной форме, потому что как бы ни швартовался теплоход, даже если это оборудованный берег, а тем более, если это не оборудованный берег, что чаще всего у нас и происходит, кстати, то любая моторная лодка, проходящая мимо, на любом расстоянии все равно дает это движение теплохода. Зафиксировать его в абсолюте не представляется возможным, поэтому этот вопрос был закрыт. Ну, плюс еще анестезиологическое сопровождение, да, то есть это очень большие сложности, и это уже не совсем плановая помощь, и как плановой помощи ее отнести было очень сложно, поэтому было принято раз и навсегда решение, что это теснейшая работа с санитарной авиацией, непосредственно центра профпатологии, либо как таковых теплоходов, передвижных лечебно-диагностических бригад.
6: То есть вы санавиацией вплотную в этом плане работаете?
8: В обязательном порядке, за что им огромное спасибо, потому что это действительно самое оперативное реагирование, и любые вопросы снимаются вот в режиме одного касания. Да.
6: Ну, здорово.
8: Да вообще, я всегда говорю отдельное спасибо всем нашим коллегам на местах, всем лечебно-профилактическим учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа. И отдельное спасибо говорю, особенно в зимний период перемещения по зимникам, это всем главам администрации, потому что мы всегда их уведомляем о том, что вышли из одного населенного пункта, идем в другой населенный пункт, и они нас всегда страхуют. Всегда.
7: Угу. Так, ну вот закончилась летняя навигация, мы спустились по трапу на причал, и что, свободен до следующего лета?
8: Нет. Значит, то, что касается экипажа непосредственно теплохода, не медицинского персонала, экипаж уходит в отпуск. По одной простой причине, потому что это более 6 месяцев навигации, естественно, накапливается этот отпуск, и они, соответственно, уходят в отпуск. Они, естественно, не в саму же навигацию выходят, а заранее выходят в навигацию, начинают готовить теплоход непосредственно к выходу.
6: Так.
8: Это то, что касается персонала, работающего на теплоходе. Так. То, что касается медицинского персонала, это также период отпуска, который они, соответственно, выбирают. И в дальнейшем они присоединяются к бригадам, которые работают на мобильных комплексах в передвижке.
6: Понятно. То есть, если не на плавучей поликлинике, то
7: думал.
6: Мобильный комплекс.
7: У нас есть слушатели, которые пишут, я вот Заря, там, у меня 105, кстати, привет большой, мы вот летом трудимся, зимой отдыхаем. Ну, как бы понятно, что не прям, чтобы лежим на печи, ничего не делаем, подготавливаем судно к новой там навигации, к новому сезону, какой-то техобслуживание.
6: Ты думал, так же примерно?
7: Я думаю,
6: медиков?
7: Так же врачи, да. В мае зашли, в октябре свободные.
6: И зарплату просто так получают,
7: как учителя школы. Ну, летом-то на каникулах они же тоже отдыхают.
6: Ну, да. Хотя там в августе уже работа вовсю кипит. В июне еще она не заканчивается. По сути, только июль отдыхают.
8: Ну, у нас совершенно другая ситуация. Еще раз говорю, мы не забываем о том, что у нас, кроме удаленных труднодоступных территорий, у нас есть еще одна из основных функций. А теперь их определенное количество в Центре профпатологии. Это в том числе и работа с населением по периодическим медицинским осмотрам в части лиц, работающих во вредных условиях труда. То есть это большой объем работы, который мы выполняем.
6: Угу. Кстати, а меня всегда интересовало, вот на этих плавучих поликлиниках больше в количественном все-таки составе медиков или членов экипажа? Больше людей, которые...
8: Врачей, медицинского, да? Персонала больше,
6: да,
8: конечно.
6: Ну, то есть у вас там несколько десятков, я правильно понимаю?
8: Ну, 25-26.
6: 25-26. И вот вы приезжаете, такой бригадой, врачи. Есть особо востребованные специалисты, куда прям всегда в очередь? Ну, условно, стоматологи или какие вот...
8: Здесь не то, что это особая востребованность, она определяется изначально. Почему именно набор и перечень специальностей именно такой? Ну, во-первых, у нас по перечням специальностей у нас за редким исключением врачи имеют две специальности.
6: Mm-hmm.
8: Это первое. Второе, естественно, мы проводили анализ, естественно, мы понимаем нозологические формы, которые наиболее часто выявляются, которые состоят на диспансерном учете люди, да, и которые к нам могут в конечном итоге обратиться. Да, этот анализ проводится, естественно, осуществляется подбор не только медицинского персонала, но и оборудование, обеспечивающее работу медицинского персонала.
6: Угу.
8: Потому что, ну, кардиолога можно взять на теплоход? Можно. Гипотетически он будет задействован, но обеспечить его необходимого уровня дополнительными исследованиями, да, и функциональной диагностикой, ну, навряд ли представляется возможным. Плюс-минус.
6: Угу.
8: Я просто как вариант развития,
6: да,
8: событий.
6: Да.
8: Да, можно совершенно другие экзотические специальности, не то что экзотические, а узкие специальности,
6: да, узкие,
8: выбрать. Да, для этой ситуации, для теплохода они будут экзотические.
6: Ну, да.
8: Потому что востребованность их будет желать лучшего, это первое. А второе, эффективность работы.
6: Угу.
8: Для нас это на самом деле не просто слово эффективность. Да, мы стараемся во всем этим руководствоваться. Потому что для нас ключевое это пациенты, да, и максимальная вот качественная, эффективная работа в отведенном пространстве, с отведенными ресурсами в строго отведенный промежуток времени.
6: Угу.
7: Вы говорили, 6 тысяч человек в среднем было раньше. Из вот этих 6 тысяч среднестатистически сколько абсолютно здоровых?
8: Знаете, есть расхожая шутка, нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. Да? А здесь еще раз, ну, с учетом того, что эти 6 тысяч попали на теплоход, я думаю, что то или иное заболевание, та или иная нозологическая форма в тех или иных проявлениях у них присутствует.
6: Найдется,
8: другое,
6: да,
8: дело, сколько из них имеют хронические заболевания, угу, да, сколько стоят на диспансерном учете. Ну, в процентном отношении где-то это процентов, наверное, 17-20 плюс-минус. Где-то, ну, надо смотреть.
7: Мы... Иной раз читаешь новости, посетили вот столько-то муниципалитетов, столько-то человек прошли обследование, там у каждого второго выявили сердечно-сосудистые, там, ну, условно, я сейчас фантазирую. И складывается ощущение, как будто у нас вообще здоровых нет людей в регионе.
6: Просто здоровые не приходят к вам.
8: Не совсем так. Есть представление о том, что передвижные лечебно-диагностические подразделения Центра профпатологии занимаются исключительно диагностикой и профилактическим направлением. Нет, мы в том числе, я уже отметил, да, что мы ведем приемы диспансерной группы пациентов, которые нуждаются в помощи нуждаются в корректировке лечения, нуждаются в каких-то дополнительных методах обследования, каких-то дополнительных консультаций, которые выявляются во время работы специалистов, да, плюс, естественно, оказание медицинской помощи специализированной как таковой, потому что все врачи-специалисты, еще раз говорю, основная специальность плюс дополнительная специальность, и это возможность для населения удаленных труднодоступных территорий получить медицинскую помощь по узким специальностям.
6: А можно еще один глупый вопрос? Мы сегодня вам задаем дурацкий вопрос. Мне правда это интересно. Вот вы отправляетесь, вы в экспедицию. Взяли все необходимые материалы, оборудование. Бывало такое, что, ну, условно, у стоматолога закончили материалы раньше?
8: Допустим, музей-аппарат забыли.
6: Ну, или материалы там закончились раньше, чем... Ну, не ожидал, что к нему столько людей придет, которым пломбы нужно поставить. Ну, условно, бывало такое?
8: Логистика Центра профпатологии, она уже настолько адаптирована к любым вызовам, да, по-моему, у нас удивить уже не представляется возможным. Естественно, оборудование имеет свойство ломаться.
6: Да.
8: Ну, то, что расходка так вот такой объем, что мы не просчитали это и придется что-то довозить, ну, это из области фантастики. Вот, маловероятно. Ну, во-первых, мы же понимаем прекрасно, да, он же не теплоход не просто вышел, и мы его не видим и не слышим. Он, у него есть бункеровка, то есть это топливо.
6: Угу.
8: Это его необходимо пополнять. И вот во время пополнения топлива, продуктами даже.
6: Можно,
8: да,
6: все что угодно вам довести.
8: Да не то, что все что угодно. Это вариант развития событий, когда ты действительно полностью заново перевооружаешь, да, ну, соответственно, да. И все расходные материалы, продукты, вся необходимая техника, все, что необходимо исправить, подправить, там, я не знаю, все специалисты, начиная там от электриков, заканчивая, допустим, там, специалистами по кондиционерам, как вот сейчас на Луке, да, допустим, или я не знаю, IT.
6: Ого.
8: Полностью, ну, это серверный.
6: То есть
8: и так
6: у вас
8: далее.
6: Даже есть специалист по кондиционированию, да, отдельный?
8: Ну, на сегодняшний день у нас это необходимость, потому что мы понимаем прекрасно, что это проект.
6: Да.
8: Он начинает работать, у нас такие есть специфичные условия, специфичные для нас, скажем так, да, потому что, ну, такого температурного казуса, назовем, я давно не помню,
6: это
8: в Ханты-Мансийском автономном округе. Ага. Естественно, это все дополнительная нагрузка, но для нас это не имеет значения, потому что там день, два, три, пять, температура за плюс 30, это не повод для того, чтобы не быть готовым к этому.
6: Угу. Нет, все, что вы говорите, вы так... Ну, я понимаю, что вы в этом живете, это ваша среда, и... А для нас, людей, которые... Мало того, что никогда на борту такой поликлиники плавающей не были, так еще не знаем, как все устроено, нам это реально вот такие бытовые моменты даже интересны.
7: Еще интересен бытовой момент. Да. Вот, наверное, вы своих сотрудников поздравляете с Днем медицинского работника, а, например, с Днем моряка поздравляете?
8: С Днем речника, обязательно.
6: Речника, да. Ух ты, то есть добавился еще один праздник в копилку медиков наших.
7: Так, а хорошо, а пока плывете, значит, от одного муниципалитета до другого.
8: Если мы говорим про моряков, то идете.
7: Ну, идете. Ну, мы постоянно путаем, нас постоянно подкалывают на эфире. Что там плавает, только там что-то особенное, а мы ходим. Так вот, пока идете, есть, имеет место, например, там, порыбачить с борта или...
8: Нет, во время движения теплохода это невозможно, в принципе.
7: А что, закинул, да и...
6: Николай Затумосов?
8: Поверьте, на теплоходе есть чем заняться экипажу, особенно во время движения.
6: Вот как раз хотела спросить, как у вас быт устроен, чем вы там занимаетесь, пока условно идете от одного муниципалитета к другому? И вообще, у вас там, у врачей, какие условия жизни?
8: Это как раз вот одно про отличие теплохода Николай Пирогов и про, соответственно, сетитель Лука, да? То есть это в том числе и быт. Потому что экипаж находится практически, ну уж... 7 плюс месяцев он находится на теплоходе. Естественно, мы старались максимально этот быт для них сделать максимально комфортное пребывание на теплоходе, да, ну и обеспечить им некие варианты отдыха в том числе, да, потому что одна из таких глобальных проблем, одна из глобальных задач, которая перед нами стоит, передо мной, как перед руководителем, да, это не допустить выгорания экипажа и коллектива.
6: Правда, они же еще вдали от семей все.
8: Да. Это важно, поэтому более чем ценим вот экипаж как таковой и команду, которая работает, врачей в частности, которые работают, потому что, ну, это вот особо оберегаемый, особо охраняемый контингент в составе Центра профессиональной патологии, и это реалии. Скажем так, любые разумные идеи, которые мы можем воплотить на теплоходе, дабы облегчить пребывание экипажа на теплоходе, они принимаются, и стараемся мы реализовывать.
6: Например,
7: приходят и говорят, давайте например, мангал например, поставим.
6: Да что ты с мангалом? Ну, с бильярдом можно хотя бы пример.
8: Ну, бильярд разместить негде. Была бы возможность, мы бы разместили. Но его разместить негде. Коллеги, не забывайте, да, это ограниченное пространство.
6: Это правда, да.
8: И это не просто 65 метров. Можно было сделать 80? Можно.
6: Баню там, сауну организовать, да?
8: Она есть, сауна.
6: Да ладно.
8: На Святителе Луке есть сауна.
6: Классно. А что еще есть интересненького? Библиотека есть?
8: Есть тренажерный зал. Библиотека. Был вопрос этот, нужна библиотека или нет, ввиду того, что пользуемся в основном цифровыми, на цифровых носителях, по библиотеке получили отказ.
6: А Wi-Fi есть, получается?
8: В обязательном порядке. У нас работает на теплоходе МИС, медицинская информационная система, то есть есть Wi-Fi, есть, соответственно, интернет в обязательном порядке.
6: И там все книги, если захотят вдруг.
8: Ну, если вдруг возникает желание, да, то это, в принципе, в наличии есть. Причем мы при швартовке, естественно, мы обеспечиваемся и от муниципалитета, обеспечиваемся связью, да, ну и мобильная связь на сегодняшний день позволяет, соответственно, работать и пребывать в этих параметрах. Про кают-компанию я сказал, про тренажерный зал. Сказал или не сказал?
6: Тренажерный зал,
8: соответственно, есть, естественно, там возможность, в том числе и караоке там система стоит, да, с акустикой, соответственно, это все.
6: А вот поют врачи-то? Пользуются спросом караоке?
8: Ну, бывает? Во время отдыха почему бы и нет.
6: Да, ну здорово. Да. А кто готовит? У них там кухня, повара или каждый сам?
8: Естественно, естественно. Есть, соответственно, камбус и обеспечение питания. Это тоже ключевой момент. Кстати, вот по восполнению запасов, это в том числе и за восполнение запасов по продуктам.
6: Угу, то есть даже повара.
8: Готовят очень вкусно.
6: Потрясающе. А по поводу проживания, каюты одноместные, двухместные, как в компаниях живут поодиночке?
8: Каюты разные, есть и одноместные, есть и двухместные каюты. Опять-таки, бытовая история, которая связана непосредственно с модернизацией и с новым теплоходом, да, это наличие санузла в каждой каюте.
6: Угу.
8: Душ и санузел в каждой каюте.
6: Отдельно, круто.
8: Да.
6: То есть ну, потрясающие условия на самом деле.
8: Они хорошие.
6: Ну да. Можно такой
7: достойный
6: вопрос?
7: Да? А есть семейные пары у вас там специалистов?
8: Нет.
6: Угу. Вот, может, кстати, как раз близко к этому вопрос. Вот если бы я была врачом и захотела по 7 месяцев отсутствовать дома, при условии, что у меня муж, дети и так далее, я бы сказала, дайте мне достойную оплату. Этим врачам, которые на плав в поликлинике, им платят больше, чем стационарам, которые в поликлинике сидят?
8: Которые, работающие на поликлинике, в поликлиническом звене?
7: В общем, чем вы заманиваете туда на
8: конечно,
6: больше. Вот, спасибо.
8: Здесь очень тяжело определить, чем мы заманиваем. Мы не заманиваем, мы всегда предельно откровенны. Предельно откровенные числа. Да, вот объем работы, вот то вознаграждение, которое будет за эту работу, и оно максимально возможное. Оно максимально возможное в условиях системы оплаты труда. Да, система оплаты труда у нас единая в системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Но все, что можно сделать максимально в этих условиях, это гарантированно. Угу. Причем гарантирую, что я прилагаю все усилия и весь коллектив для того, чтобы это было так.
6: Да.
8: Поэтому мы всегда откровенны и всегда откровенно с доктором и вообще с любым членом экипажа мы говорим о том, что его ожидает. Потому что напряженность, недопонимание, они точно там не нужны. Это самое неуместное, что может случиться. Мы еще раз обозначаю, для нас ключевое – это качество оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа. Этому должно подчиняться все.
6: Угу.
8: Но при этом мы всегда знаем, что медицинскую помощь оказывают люди, врачи. И нельзя позволять сложиться ситуации, когда она начинает выгорать, они остаются неудовлетворены работой, что очень важно, да, либо, ну, иными какими-то вопросами, которые были изначально не проговорены, которые изначально были не обозначены. Это неприемлемо.
6: Ну вот, да, я как раз про мотивацию, потому что все-таки не каждый согласится на такую работу.
7: Ну и выходные бывают или 7 на 7 работаете?
8: Нет, выходные в обязательном порядке. Трудовой кодекс и экипажу, и, конечно, команде нужно отдыхать, и врачам тоже.
6: А в этот момент судно просто стоит в этот момент, и вы на корабле отдыхаете?
8: Как правило, либо осуществляется в этот момент переход, чаще всего в выходные дни выстроен график так, что в выходные дни осуществляется переход, чтобы не тратить время, не терять время.
6: Понятно. Ну, и тогда еще один такой вопрос. У вас там в основном все семейные или есть врачи еще, которые не создали?
8: В основном это семейные.
6: Ну, это, наверное, самый сложный момент для таких специалистов это как раз отдаленность от дома на длительное время, правильно?
8: Да,
6: самое
8: конечно.
6: Сложное в вашей работе это вот надолго от семьи уехать.
8: Да.
6: Ну, это я уже в рамках разговора, в принципе, сама такой вот сделала. Хотя вот изначально очень хотелось узнать, что для врачей самое сложное в этих условиях. Но, я так понимаю, не только условия работы. Условия это сильно приближены к тому, что мы в поликлиниках наблюдаем.
8: Мы стараемся мы прилагаем усилия, чтобы, по крайней мере, по осуществлению деятельности, да, вот своей основной деятельности, профессиональной деятельности, доктор-специалист не чувствовал никакой разницы, находится он на теплоходе или находится он в поликлинике.
6: Прямо сейчас тоже врачи в работе, как
8: да,
6: раз.
8: Да, Ханты-Мансийский район.
6: Да, и весь график, куда дальше плывут, где вообще его можно отследить?
8: Центр профпатологии, первая страница, соответственно, да, там все представлено, департамент здравоохранения, соответственно, тоже официальный сайт, ну и официальный сайт муниципальных образований, угу. Ханты-Мансийского автономного округа.
6: Я думаю, жители отдаленных поселений, они, в принципе, знают, где...
8: Официальный сайт, ну и официальный сайт муниципальных образований, угу. Ханты-Мансийского автономного округа.
6: Я думаю, жители отдаленных поселений, они, в принципе, знают, где и так брать эту информацию.

0: патологии, это структурное подразделение центра профпатологии. Да,
1: то есть нас... поликлиники это структурное ваше подразделение?
0: Это структурное наше подразделение,
1: все,
0: конечно.
1: Понятно. Спасибо огромное, до встречи в эфире. Спасибо вашим коллегам. Передавайте всем, кто сейчас вот там вот по 7 месяцев от семьи отрывается, чтобы людей лечить. Передавайте большую благодарность от наших слушателей. У нас очень много слушателей как раз из отдаленных поселений. Слава богу, радио «Игра» ловит вообще в любой просто местности на территории региона, даже в лесу. Так что у нас слушатели из муниципалитетов, где 50-100 человек проживают, они нас все слушают, я уверена, для них это...
0: Спасибо огромное, обязательно передам, и отдельное спасибо, конечно же, хотелось сказать жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Мы обобщаем всю информацию, мы ее не персонализируем целенаправленно, да, чтобы вот не вызывать некий элемент ажиотажа, но это вот история благодарности, да, где говорится огромное спасибо врачам, специалистам за работу, за медицинскую помощь, за то внимание, беспрецедентное внимание и профессионализм, который они уделяют жителям Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе в удаленных труднодоступных территориях. За это отдельное спасибо.
1: Ну, а мы, в свою очередь, хотим напомнить, что Югра – это единственный регион в стране, где работает первый типовой проект специального медицинского теплохода в России. И это лишь говорит об одном, что Югре важен каждый житель, каждый пациент, и как бы далеко он ни жил, врачи к нему обязательно придут.
2: Важен каждый. Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
3: Радио «Югра». Реклама.
4: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь. Места ограничены.
9: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
10: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
11: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив можно.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
4: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
11: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расход.

0: Водораздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Вау.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем выяснять, как приучить ребенка к автокреслу. В гостях сегодня психолог отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Александра Овсиевича. Александра, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начну с факта, который вас, возможно, удивит. По данным ГИБДД, использование детского автокресла снижает риск летального исхода при ДТП ребенка на 70%. И при этом, по опросам родителей, около 40% семей признаются, что хотя бы иногда, но перевозят детей без кресла, потому что, ну, до магазина, что там, полулицы проехать, недалеко, или он там плачет, я не могу его успокоить. Но самое интересное, проблема не в том, что родители не знают о пользе кресел, проблема в том, что им тяжело справиться с сопротивлением ребенка. Мы потому что знаем, что это правило, но когда ребенок, собственно, кричит, выворачивается, пытается выбраться, у многих родителей, как говорится, руки опускаются. И начинается вот этот вот марафон уговоров, слез, а иногда даже и каких-то, может быть, угроз, да? Сегодня мы как раз поговорим о том, как приучить ребенка к автокреслу не насильно, а через понимание того, что это важно. Итак, Александра, какие психологические приемы можно использовать, чтобы ребенок не боялся ездить в автокресле?
3: Ну, во-первых, главный прием – это возвращение ребенку чувства контроля через иллюзию выбора. Мозг ребенка устроен так, что ему необходимо влиять на происходящее. То есть вместо ультиматума «садись в кресло», спросите, ты залезешь сам или тебе помочь? Или какую игрушку возьмешь с собой, мишку или машинку? Выбор смещает фокус с пугающего «надо» на приятное «решаю». Второй по силе прием – это ритуализация. Детская психика обожает предсказуемость. Она создает ощущение безопасности. Создать неизменный ритуал посадки. Например, короткая песенка про ремни безопасности или считалочка. Ремешок-застежка, мы едем по дорожке. Повторение этого ритуала перед каждой поездкой служит сигналом для мозга. Все идет по плану, опасности нет.
2: Ага, хорошо. Тогда давайте так. Как правильно вести себя родителям, чтобы процесс привыкания ребенка к автокреслу прошел, ну что ли, максимально мягко, максимально спокойно?
3: Роль любого родителя – быть для ребенка, так скажем, называемым безопасным контейнером для его эмоций. Спокойствие родителя – это главный сигнал безопасности. Если вы сами напряжены, торопитесь или раздражаетесь из-за детских слез, вы лишь подтверждаете его опасения. Мама нервничает – значит, машина – это действительно страшно.
2: Угу.
3: Ведите себя уверенно и последовательно. Поездка начинается только тогда, когда все пристегнуты. Не вступайте в долгие переговоры и торги перед посадкой. Действуйте доброжелательно, но твердо. Ваша уверенность транслирует ребенку невербально и считывается гораздо быстрее слов.
2: А вот все-таки в каком возрасте лучше приучать ребенка к автокреслу и как сделать этот процесс менее стрессовым, что ли, для малыша?
3: Идеальный возраст – это младенчество. Тогда автокресло становится естественной средой обитания, как кроватка или коляска. Ребенок еще не успел сформировать страх перед ограниченной свободой. Если момент упущен, можно начинать немедленно, то есть как получается по возможности.
2: Угу. Ну, то есть, если не получилось там с младенчества, например, там с года или там с полутора
3: да,
2: лет, ну,
3: да.
2: Вот точно такая же тактика, твердо.
3: Концепция, приучаем, то есть, да.
2: Так.
3: Самое главное, это дать ребенку понять, что как коляска, это место безопасное, то есть можно поставить кресло дома и точно так же позволять ребенку в ней играть.
2: Угу, угу. Так, хорошо, теперь давайте немного поговорим о том, как отвлечь ребенка во время поездки, потому что, ну, это, особенно если это дальняя дорога, дети на одном месте сидеть, им это вообще испытание настоящее. Ну, вот чтобы не капризничал, чтобы вот нормально все шло, чтобы не отвлекал, между прочим, водителя своими капризами.
3: В первую очередь, да.
2: Угу.
3: То есть все зависит от возраста ребенка. Для детей до 3 лет отлично подойдут тактильные игрушки. Это прорезиненные разные фактуры. Не бьющиеся зеркальца, мягкие книжки, шуршалки, игрушки-присоски на окна. То есть главное правило – никаких мелких деталей, которые могут оказаться во рту при транспортировке. Для детей от 3 до 6 лет это магнитная доска для рисования. Стирается одним движением – нет мусора. Пальчиковые куклы для небольшого театра на спинке переднего сиденья. Аудиокнижки. Важно… Видео на планшете часто провоцируют укачивание из-за конфликтов сигналов от глаза и вестибулярного аппарата. Аудиоформат безопаснее. А для детей старше 6 лет это книжки-гляделки. Найди Уолли, например, комиксы, сборники, загадки и различные головоломки. То есть игры-помощники часто требуют наблюдения за дорогой, вовлекают ребенка в сам процесс поездки, делая его самочувствие спокойным, а не пассивным пленником так называемого кресла.
2: А вот могут ли негативные ассоциации с автокреслом, ну, не знаю, там, может быть, с какими-то болезненными ощущениями связаны, или там какое-то еще там было что-то такое связанное, ну, совсем в раннем возрасте, может ли это повлиять на поведение ребенка в дальнейшем, и можно ли с этим работать?
3: Да, безусловно. А если первые поездки были связаны с болью, как вы уже ранее сказали, например, это прививка у врача.
2: Да, ассоциации не очень.
3: Связаны с недомоганием или родительским собственными слезами, формируется мощная нейронная связь. Автокресло – боль и страдание. Этот опыт может перерасти в настоящую фобию, которая будет давать о себе знать целыми годами. Работать с этим нужно через полное обнуление опыта. То есть необходимо начать с нуля, как с новорожденным.
2: Угу.
3: Только короткие, исключительно позитивные маршруты.
2: Угу.
3: Процесс похож на экспозиционную терапию. Вы постепенно, шаг за шагом, доказываете мозгу ребенка, что машина безопасна. Никогда ни при каких обстоятельствах не используйте автокресло как наказание.
2: Угу.
3: Сразу будешь плохо себя вести, пойдешь в машину. Закрепляет негативизм навсегда.
2: Это мало, конечно, себе представляю родителя, который так, плохо себя ведешь, двойку получил, быстро в машину и в автокресло. Я, конечно, мало себе представляю, но все-таки. Александра, какие ошибки как раз-таки, вот если говорить о том, что вот такими запретами там, или какими-то пуганиями, какие ошибки часто совершают родители при приучении ребенка к автокреслу? Ну, ведь их можно как-то избежать. Как?
3: Ну, в первую очередь, это непоследовательность самих родителей. Например, сегодня едем в кресле, завтра нет, потому что ехать недалеко.
2: Ага.
3: Ребенок понимает, что правила можно нарушать, и в следующий раз будет требовать уже удвоенного результата.
2: Угу.
3: Вторая ошибка – это использование автокресла как наказание, как уже говорили ранее. И третья ошибка – это, собственно, тревога родителя. Попытки успокоить плачущего ребенка через собственное беспокойство создают резонанс, усиливая панику. Как же это решать? Это работать над собственным спокойствием. Ваш ровный и уверенный голос – лучшее лекарство для ребенка.
2: А есть какие-то индивидуальные особенности детей, которые нужно учитывать при приучении к автокреслу, чтобы подобрать наиболее эффективный подход?
3: Дети разные, и то, что работает для одного, может вызвать бурю негодования у другого. Подход должен быть персонализированным.
2: Угу.
3: Все зависит от темперамента ребенку. Если холерик перед поездкой активный, энергичный, ему физически тяжело сидеть смирно. Перед поездкой дайте ему возможность выплеснуть энергию. Попрыгать, побегать. В дороге используйте игры, требующие активности. Например, сжимать и разжимать экспандер. Для меланхоликов они чувствительные, тревожные. Его пугает неизвестность. Ему важны ритуалы и предсказуемость. Заранее проговаривайте маршрут. Сначала мы поедем мимо магазина, потом будет парк, а потом мы приедем к бабушке кушать любимые пирожки.
2: А, то есть вот, чтобы, не знаю, мозг или глаза цеплялись за какие-то такие крючочки, да?
3: Да,
2: вот магазин,
3: да, да.
2: Вот парк, вот там, не знаю, сад, в который ты ходишь, ну, такие
3: чтобы
2: вещи.
3: Чтобы ребенок
2: которые...
3: видел знакомый уже маршрут и его тревожность минимализировалась, так скажем.
2: Так.
3: Флегматики, они спокойные и медлительные. Они легче переносят дорогу, но скучают. Быстро начинают скучать. Ему нужны спокойные занятия, например, аудиокнижки, рассмотрение одной, но интересной книги. Также влияют возрастные кризисы, например, кризис 3 лет. Он требует предоставления выбора. Кризис 7 лет связан с социализацией, поэтому ребенку может быть важно взять с собой игрушку друга, чтобы показать ему кому-то в конце пути. И склонность к укачиванию. Я думаю, все дети с этим сталкиваются.
2: Ну, конечно.
3: Это физиологическая особенность, которая вызывает сильный психологический дискомфорт. Ребенок начинает капризничать еще до того, как его стошнит, потому что чувствует себя плохо. Избегание чтения книг и просмотра видео в таких случаях. Обеспечьте приток свежего воздуха. Не кормите плотно прямо перед поездкой. Держите под рукой воду и кисло-сладкие леденцы.
2: Которые дети действительно любят. Александра, а вот все-таки, ну смотрите, все...
3: Такой воду и кисло-сладкие леденцы.
2: Которые дети действительно любят. Александра, а вот все-таки, ну смотрите, все классно. Родители соблюдают все правила.

0: Если плач не прекращается, вы видите, что ситуация накаляется, найдите безопасное место и остановитесь. Но не спешите сразу отстегивать ребенка. Спокойно поговорите с ним. Ты очень злишься, что нам приходится ехать. Мне жаль, что тебе так грустно. Название эмоций помогают ребенку начать ее обрабатывать и успокаиваться. Можно предложить выпить воды всегда. Далее следует возвращение уже непосредственно в само кресло, и когда ребенок уже начинает чувствовать себя спокойнее.
1: Ну, уверенно, спокойно, да? Да. То есть, получается, чувства ребенка все-таки не обесцениваем. Если он капризничает, значит, он это, скорее всего, делает не просто так. Возможно, ему неудобно, жарко, некомфортно, не знаю, голодно, он хочет пить. Ну, то есть, не обесцениваем эти чувства, все-таки
0: покинем. Путем разговора.
1: Да. Угу. Мы говорили сегодня о том, как приучить ребенка к автокреслу. Это были рекомендации психолога и психолог отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Александр Овсиевич была у нас в студии. Александра, спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
9: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: На работу и обратно я попутчика возьму, чтобы

0: ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть, а где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон, автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно, в автокресло. Если я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске. 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки. Искусственная замша и микрофибра. Рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации. И карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
1: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
2: Подавайте.
0: Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
1: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
2: Подавайте детям правильный пример.

0: 52.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
4: Водить. Да, замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов.

0: 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

городе. Эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта.

0: окружное радио.
1: В 5 или 6 этот выбор нетруден. Если мы есть,

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра».